Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста

0: Шок, где новая музыка, там шок. Радиошок.ру.
1: Однажды мы сидели с Костей на кухне и внезапно пили водочку, и Костя внезапно взял гитару и запел.

be glad you stayed.

0: грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

телеку рядятся, как дальше жить достать.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

песни нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа, прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей, держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

надежда долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не

0: твои тайны бытия. Просто посмотри мне в глаза и скажи, что это воля твоя.
1: Я в шоке. Radioshock.ru.

успех приходит к нам порой всего на час.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь в моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется, а душа как шахит возьмет и нагнется.

0: высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай время.
1: Слушай радио, слушай шок, радио шок.

911. There's a guy here with a gun.

отправляй голосовые сообщения в эфир, как это делаю я. Заходи на сайт «Радио Шок» в раздел «Донат».

0: Baklažan! Ларасидон! Баклажан!
1: Слушай радио, слушай шок! Радио! Слушай шок! Шок! Радио шок!

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Лопа, лопа, лопа, лебедь.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Слушай радио. Слушай Шок. Радио Шок. Прямой эфир на Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
1: 164. Таков порядковый номер нашей передачи, которая называется «Волшебные нить Ариадны». И на большое наше счастье и радость, убежав от дикого ливня, мы прибежали сюда и вовремя начинаем наш эфир. Я и Макс Темнов.
2: Здрасте, здрасте, дорогие друзья. Игорь Алексеевич Чередник перед вами собственной персоной.
1: Ура! Ура! Вот, дело пошло. К нам в гости пришли представители трех, пока что двух, но в процессе мы ожидаем третьего участника наших посиделок. Надеемся, он появится. Так вот, мероприятие называется «Внутри города».
2: Фестиваль нового андеграунда.
1: Да, Настя Мурзич его организовывает. Вот. И мы с ней давным-давно дружим, сотрудничаем много-много-много лет. Надеюсь, что группа «Роза Виталис», в которой я нынче играю и всячески популяризирую после пятилетнего перерыва, ну, в собственной игре, вот, тоже обещалось не на этом, так на каком-нибудь другом. Следите за рекламой, все будет. Я вчера нашел записанные случайно с последнего концерта в Горкунделе видеофрагментики. Так прошло время, так мне и зашло и самому даже, что бывает крайне редко.
2: Ну, обычно же после концерта все выходят недовольные. Да. Ой, мы здесь, там, вот тут, вот это вот. Барабанщика вообще уволить. А потом послушать, такой вроде, хорошо.
1: А там даже и звук, и все хорошо. Все в порядке. Ну, ладно, непосредственно...
2: Игорь Алексеевич, давайте, прежде чем мы начнем, блок новостей. Да представим, куда ни
1: идем. Ну, сейчас представим блок новостей.
2: А, давай. Новости есть, вот лично от Игоря сегодня, да.
1: Итак, у нас уже был этот коллектив замечательный, группа «Лайм» называется. Ее в нашем сегодняшнем эфире, за нее ответку держит мой прекрасный друг, прекрасный человек, жизнерадостный. Всегда, когда видимся, мы не просто за руку здороваемся, мы прям обнимаемся, прям вот по-братски. Вот, это Миша Никифоров. Михаил Никифоров у нас в гостях. Барабанщик.
3: Привет.
2: Жень, привет.
1: Очень крутейший
2: и главный поклонник ансамбля «Фредди энд зе Дриллерс», что ценно. Не пропускает, вы тоже не пропускаете.
3: Глыбы.
1: Вот, и из города Саратова к нам переехал в Питер.
2: Переехал или приехал, сейчас уже
1: приехал.
2: Знаю. Приехал.
1: А я так приехал. Думаю, что приехав, решит и переехать, как обычно это бывает. Вот. Представитель коллектива, который называется «Тропы не врут». Кстати, я посмотрел всякие видеосюжетики, связанные с Алексеем Белозером, я бы так сказал. Не Белозер?
2: Я бы сказал по-другому.
4: А здесь, в принципе, как вам удобно, так можете. Это уже давно и так звучит, и поэтому уже и не принципиально.
1: Ну, просто я смотрел видео, и там
2: Алексей, то есть, извини, ты уже отчаялся просто на эту тему, да?
1: Ну, коллега назывался
4: именно
1: так.
4: Пусть все идет, как идет. Белозер, Белозер, какая разница,
1: в принципе. Ну, ее-то я не вижу буквок. Этих точечек.
3: Вроде и так красиво.
1: Красиво, да? И так, и
2: это. Главное, что человек хороший.
1: Ну,
4: всем вот. Привет, в общем, друзья.
1: Да.
2: Ура, Алексей, привет.
1: И вы слушали тут перед началом эфира, кто застал. «Тропы не врут», называется коллектив. Ну что ж, сейчас новости, а потом расскажем о коллективах, поставим музычку и всякую, и теннис у нас начнется, и пинг-понг, и все дела. Новости такие. Было тут такой...
2: В прошлую субботу, да.
1: Такой ресторанчик, кабачок, как бы это назвать-то, поприличественнее. Современный, вот. И довольно-таки такой уютный, в общем-то, с хорошей большой террасой, с верандой. Называется «Давинчик». Вот. Добираться до него трудновато, но можно. Вот. Там можно запутаться, а можно и не запутаться. Вот. Я вот лично не очень запутался. Вперед прошел около километра, пришлось обратно возвращаться. Вот.
2: Я вас умоляю.
1: Там запутка такая прям для этих.
2: Что, собственно, происходило в этом, видимо, замечательном
1: заведении? Объясняется, рассказывается дальше. Вот. Там был звук довольно неплохой, в принципе, хороший, вот. И дяденька, управляющий звуком, тоже был местный такой, вот, такой опытный, судя по его такой Дед Морозовской бороде и седой, вот, опытный дядечка, вот, все его называли Сережа. Сережа, сделай то, сделай это. Короче говоря, это я все шучу, весело рассказываю. На самом-то деле был День памяти великого человека, вокалиста, прекрасного совершенно вокалиста, участника ансамблей «Земляне» и группы «Союз», Валерия Горшеничева. Вот. Это мероприятие организует объединение «Союз» под управлением Игоря Евгеньевича Романова и Юлии Горшеничевой. Вот эти два человека – основные движители, двигатели этого процесса, как бы сохранения памяти, сохранения в сердцах людей, памяти о музыке, о прекрасном голосе, о прекрасном вокалисте Валерии Горшеничеве, который, ну, 2 года назад его не стало. Вот. Ну и «Память живет» называлось мероприятие, и творческое объединение «Союз» в очередной раз меня лично очень удивило. Вот. Александра Ляпич, если я ничего не путаю. Правда же ведь?
2: Мы сейчас все уточним, но, скорее всего, да.
1: Да, вот, по-моему, так, я только что сказал. Вот, ну, просто обалденная девушка, вот, пела всякие ноты, как ультравысокие, так и инфранизкие, вот, и все это настолько артистично, настолько мощно, настолько здорово, что вот мы прямо, я не удержался, прям подошел, сказал, вы считаете уже все в эфире, Макс точно, вот я ему покажу все, он скажет, окей, окей, окей.
2: Вокалистка театра Санкт-Петербург опера, да. Лауреат молодежной премии Санкт-Петербурга, берем.
1: Конечно, берем. Вот, и при этом все это совпадает, все эти названия совпадают с тем, что она продемонстрировала на этом вечере. Ну, надо сказать, что тут было много сюрпризов, много интересных. Там был такой момент, где выступало живое трио, а между двумя людьми стояла микрофонная стойка, символизирующая, как бы, что здесь должен был быть Валера Горшеничев.
2: Не-не-не, потом... именно на... вот так же стояли эти же люди.
1: Эти же люди так же стояли.
2: Андрей Большеохтинский, кто-то еще не помню.
1: Андрей Большеохтинский, адмирал и да. Паша Колесник.
2: Павел Николаевич.
1: Да, вот. И именно так же они и стояли. И сзади был большой экран, и это был эффект такой, как бы, 3D. Вот. Но только в нашем живом случае это была микрофонная стойка, а на экране был живой Валерий Горшеничев.
2: Класс.
1: Вот. И это было очень эффектно и здорово.
2: Извините, но в простонародье это обычно называется эффект горшка. Если вы помните, о чем я.
1: Я вот, например, что-то не знаю даже.
2: У них был такой опыт заменить покойного на сцене.
1: А, да-да-да. Эффект Цоя можно еще даже сказать.
2: Нет, там получше, получше.
1: Получше? Ну и понятно. Ну вот. И вот это было находкой такой, изюминкой своеобразной. Ну, короче, было очень душевно, очень трогательно. Масса народу, масса. Вот, все, что называется, на совесть. Никаких ошибок, никаких косяков практически таких заметных не было. Все было здорово. Было много хроники. Юля принесла много видеохроники, связанной с Валерой. Вот такой, как он на поезде ехал, как он там кошечек, собачек гладил, как он там в купели погружался в мороз, в купель, вот, в холодную. Ну, в общем, короче, трогательно просто. Я там как бы от мурашек, которые по мне ползали, ну, где-то примерно 50% вот этого действия всего у меня, вот они не уползали никуда. Да, поэтому, Юлечка, еще раз привет. Вот, Игорь Евгеньевич, привет. Спасибо большое за такие вечера. Это все очень прекрасно. Причем меня поразило, как люди пели, что вот товарищ Андрей Большеохтинский неожиданно совершенно так круто спел. Ну, репертуар немножко не наш формат. Ну, у нас любой формат, лишь бы талантливо. Это было талантливо. Вот, реально талантливо. Вот. И, ну, масса исполнителей, масса хороших, совершенно прекрасных выступлений. Вот, собственно, отчет окончил. Вот, отчет сдал.
2: Волшебный нить Ариадны на дому. Есть ли новости?
1: Есть, есть, есть. Программа готова, вот-вот выйдет. Вот, программа будет «Странная парочка» называться. Из нее вы все узнаете. Вот, Sky Architect, это вот один коллектив будет из Нидерландов, а второй коллектив будет Crocodile из Техаса, из Америки. Вот. Из города Остин. Совершенно замечательные группы, но странные. Отсюда и название. Вот. Я все рассказываю, объясняю, показываю, навожу вас на хорошую музыку. Это вот что называется со дня на день. Вот. Продолжаем разговор. К нам там еще один участник вот, пытается проникнуть. И, видимо, это ему с ловкостью удастся, с легкостью. Вот, сейчас мы его и запустим. Миша Никифоров сейчас его и запустит. Ну что, давайте я вам теперь расскажу, кто же все-таки к нам сегодня пришел. Вот, начнем мы не с опоздавающего. Начнем мы с группы Lime. Они уже были у нас в гостях. Вот, Lime – это саундтрек к нашей жизни. Такой сложный и неоднозначный. Ну, имеется в виду про жизнь, что она вот сложная и неоднозначная. И вместе с тем такой захватывающий и местами скучный, с болью, радостью и чудесами, которые все-таки иногда случаются. Вот видите, как многогранно-то и многояркостно-то все. И в этом саундтреке под названием «Жизнь», как и в жизни, переплетаются все жанры в бесконечном хороводе слов и музыки, который кружит вокруг нас, даже когда снимаешь наушники. История группы началась в 1996 году. Ахахахахах, так это получается, что, 30 лет? Да, обалдеть. Но, да, после... Или 20, что-то я запутался. Миша, я 20 же лет.
3: Нет, 30.
1: 30, о, да. Господи.
3: Это я еще... 96-м название Lime, а пораньше еще там другие названия еще.
1: Это я еще математик-программист по образованию называется, да?
3: Все, вот.
1: Не могу.
3: Да, все совпало.
1: Сосчитать не могу. Вот. История группы началась в 96-м году, но после активной клубной жизни в начале 2000-х годов группа «Возьми да и распадись». А в 2022-м, через 22 года, «Возьми да и воссоединись» в новом составе. Сейчас Lime – это Александр Адамчик, который у нас был, но сейчас вот отсутствует, судя по всему, по очень веской причине. Вот. Он занимается басом, вокалом, тексты пишет, музыку пишет, всякое такое написано у меня. Вот. Максим Кожевников играет на гитаре.
3: Кожинков.
1: Ой, простите, пожалуйста. Кожинков. Это вот я опять путаю. Вот прям какая-то болезненная. Бывают фамилии прям
3: он
1: такие.
3: Подумает, может, действительно. Время подошло.
2: Не пора ли?
1: Вот, гитары написано. И пишет, что пока, мол, у него 3 гитары, но типа это не предел. Вот, может это на больших гитарах играть. Ну и Михаил Никифоров там, и палочки, и педали, еще и в редких случаях иногда еще и до барабанов дело доходит. Вот так вот написано у меня. Доходит дело до барабанов? Лично, своими глазами, друзья, видел, слышал и пребываю в восторге от Мишиной игры. Он блестящий, талантливый барабанщик.
3: Спасибо, учитель.
1: Это я вот смело утверждаю. Дальше мы будем рассказывать вам. Ну, обо всех расскажем же, правда? Вот, «Тропы не врут» коллектив. Написано, стиль у них вот какой. Hard Bard Band из Саратова-Россия. Петербург теперь я от себя добавлю. Вот. Они достаточно тяжелы и по-роковому напористые. Леша, а как можно быть по-роковому напористым?
4: Это вот этот текст писал некий музыкальный аналитик, и мы кто такие, чтобы с ним спорить? Мы взяли себе это в группу и поставили. Нам показалось, это звучит красиво и самодостаточно.
1: Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, по-роковому напористые. То есть я не понимаю рока, который не напористый.
4: Ну, может быть, какой-нибудь фолк-рок. Он же не обязательно будет напористый.
1: Он еще какой напористый?
4: Нет, ну, он бывает напористый.
1: Слово рок уже...
4: Нет, можно быть по-роковому напористым, а может быть, там, по метальному напористым.
1: Так рок-метал. Метал-рок. Это же тоже рок.
4: Ну, да.
1: Окей.
4: Это, я думаю, что именно уровень напористости означает.
1: Ладно, окей.
4: Такой.
1: Хорошо. Хард-рок напористый. Угу. В то же время их саунд отличается многослойной полифоничностью, а в голосе вокалиста на постоянной основе присутствуют разные, а порой и взаимоисключающие оттенки. Опять для меня, например, загадочный текст. Вот. Я бы захотел к нему
4: прицепиться. Красиво звучит.
1: Звучит красиво, но есть к чему прицепиться.
2: Звучит красиво, но вот когда так много терминов, так взаимоисключающие вещи во всех...
1: Оксюморонный текст.
4: Вот, и, кстати, сразу вот это цепляет, и есть о чем подумать, что имею в виду автор.
2: Да, но человека, который читает вот такие аннотации там раз в 30-й, прочитаешь и сразу такой, понятно, русский рок.
4: Русский рок.
1: Так. Так вот, оттенки-то взаимоисключающие, из которых складываются такие разные, на удивление, непредсказуемые и по-настоящему жизненные вещи, где слезы, кураж и улыбка сочетаются, опять повторение слова «удивление», на удивление ровно и складно. Алексей Иринеев, музыкальный аналитик. Товарищ Алексей Иринеев, музыкальный аналитик, обязан быть на редкость грамотным человеком, чтобы публиковаться-то. Я ничего не хочу сказать, я бы написал по-другому. Простите, пожалуйста, заранее. Это был легкий дружеский совет. Не более того.
2: Поэтому ждите следующую аннотацию от Игоря Алексеевича Черенка. По итогам сегодняшнего
4: будет эфира. Прекрасно.
1: Еще не закончено. На данный момент актуален только акустический состав. Да?
2: Так надо.
4: Да, все так.
1: Тексты, гитара, вокал. Алексей Белозер, как называл
4: в видеоклипе. Как вы решили, да?
1: Вот. И клавиши Ирина Илюшина.
4: Все верно.
1: У вас все верно. Дуэт, типа.
4: На данный момент, да, актуален только акустический, потому что мы сейчас временно уехали из Саратова, и, соответственно, пока что, скажем так, полнозвучный состав поставлен на некую на паузу якорь. Неопределенную, да, то есть неизвестно, может быть, здесь что-то соберется, а может быть нет. Поэтому пока все идет, как идет.
1: Ну, понятно. Вот с небольшим опозданием, тем не менее, у нас появляется инди-рок коллектив из Питера, который называется «Плеяды».
2: И вот там есть черненький микрофончик, да.
1: В лице, если я ничего не путаю, Дмитрия Гончарова.
5: В лице Ильи де Вьера.
1: Ах, вон оно как. А сказали, Дима придет.
5: Дима, увы, вы застрял.
1: Застрял Дима.
5: Далеко за городом он живет, да, поэтому
1: понятно.
5: Всегда есть возможность выбраться.
2: Ну, встретились уже хорошо.
1: Так, еще раз повторял. Илья?
5: Де Вьер.
1: Илья Де Вьер. Да. Отлично. У меня вот в составе нет таких людей. Как так?
2: Ну, давай узнавать.
5: Кто есть в составе?
1: А есть в составе Дмитрий Гончаров, Олег Кузнецов, Кирилл Гудков и Антон Басов.
5: О, какая старая информация. Кирилл Гудков уже не играет какое-то время, года два, наверное.
1: Так.
5: И, соответственно, есть вторая гитара в лице Ильи де Вьера, то бишь меня.
1: Отлично. А Басов на басу?
5: Басов как раз-таки на басу, представляете?
1: Супер.
5: Так совпало. Ну, с судьбой самой.
1: Искал я, искал, что вычитать. Так ничего я не нашел. Может, я лох, вот. А может, как-то вы слабовато афишируетесь. Вот, я, наверное, лох. Вот, то, что кроме вот этого прочитанного, мне нечего сказать.
5: Индивидуал, индепендент, да?
1: Да.
5: Все это включено в инди.
1: Понятно, индепендент, да. Независимый рок из Питера. Ну, наверное, это самое главное. Независимый рок из Питера.
5: Слушайте, да были какие-то аннотации, потому что «Окна открой» недавно прошел. И
1: это вы участвовали?
5: «Балтик ралли». Да, конечно.
1: Прямо на главной сцене.
5: Ну, а там они достаточно равнозначные были. А, вы обратили на это внимание?
1: А я там не был, кстати.
5: Ага, ну и ладно. В целом, обе сцены претендовали на роль главной. Ну, понятно, что главная сцена там, где играли наши небожители.
1: Ага.
5: Поэтому мы были на второй сцене, как там она называлась? Юность, ярость.
2: О, боже.
5: Как там?
2: Юность и ярость.
5: Юность и ярость. Панк-рок там фигурировало, да.
1: Сейчас Жене Мочалову позвоним, узнаем.

0: КПД.
1: Вот, да.
0: Культурно-просветительская деятельность.
1: Да, да, да, да. И потом есть некоторые гости так классно раскрываются в качестве музыкальных аналитиков, что просто диву даешься, как же это хорошо. Понимаете, в чем дело?
0: Это мы любим.
2: Вот. Потом будут рецензии писать нам.
3: Вот, обязательно. На...
1: Конечно, конечно.
3: Начнем с музыки участников.
1: Ну, да.
3: А с какой?
1: Тебя, а какая у тебя первая? А, да. У нас приоритетов нет, нечестно. У нас все, все равны. Все равны.
0: Хочу лайм послушать.
1: Лайм класс. Да. Кстати, поскольку у нас значит коллектив, господи, что я тут совсем ай-яй-яй-яй-яй-яй, тропы не врут. У нас же отзвучал буквально вот минут 20 назад.
3: Ну, допустим, допустим.
1: Вот, поэтому я думаю,
3: что... Мы не забудем, что у группы Лайм сегодня, вот Миш молчит, а сегодня молчит. Выходит песня, между прочим.
1: Вот.
3: И Александр Радамчик вчера сказал, вот это, говорит, обязательно надо поставить.
4: Да, рады представить песню.
1: Может,
4: Лотоса.
1: Что,
3: прямо с премьеры начнем, да?
1: С премьеры?
4: Ну, вроде позитивненько сидим. Песня летняя.
1: Отлично. Поехали.
3: Поехали, поехали. Не гони, начальник. Итак, дорогие друзья, это программа «Волшебно нетерядный», прямой эфир «Радиошок» имени Игоря Алексеевича Чередника. И мы рады представить вам прямо премьеру от группы «Лайм». Песня «Лотосы». Услышите ли вы ее на фестивале «Внутри города»?
1: Да.
3: Да. Кто сказал гостю, пес его знает. Ну, обсудим после. Слушайте премьеру, короче.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок», программа «Волшебная нить Ариадны» под номером 164. Вот, это вот столько уже их навыходило. Михаил Никифоров, Алексей Белозер, я вот так буду называть его разрешение.
2: Алексей Саратовский. Ну, ты же был, ты знаешь как.
3: Ну, а, кстати, номер вашей программы 164, это, в общем-то, Саратовский регион.
1: Вау.
3: Вот, ну, 64-й.
2: Давай так, для простоты.
3: В общем-то, понятно, кто здесь главный.
1: Вот. А с Ильюшей мы познакомились недавно, и я никак дуралей не могу с первого раза запомнить его фамилию. Илья.
2: Из группы «Плеяды». И микрофончик не забывай, Илья, пожалуйста, про микрофончик.
4: Да, моя фамилия абсолютно совпадает с фамилией генерал-губернатора Санкт-Петербурга Антуана Мануиловича де Вьера.
1: Вот я.
2: Может быть, это даже не просто совпадение?
4: В том числе.
2: Да ладно.
1: Че, серьезно?
2: Вы поняли, кто к вам пришел, Игорь Алексеевич? Хорошо.
1: Де Вьер. Отлично, отлично.
4: Ну, давай историю тогда. Петербурга, да? Фамилия немножко может отозваться.
2: Ну, поговорим об этом и не только, но чуть попозже.
1: Попозже.
2: Давай, дядь Леша, спросим, что за песня «Лотосы»?
1: Да, «Лотосы».
2: От группы «Лайм».
1: Почему Лешу? Мишу?
2: Мишу, и Мишу, и Лешу. Это у меня со вчерашнего вечера началось.
1: Началось.
2: Да-да-да. Михаил Никифоров, группа «Лайм». Отдувайся, завис коллектив. Премьера песни же.
1: Песня шикардосная. Шикардосная совершенно. Я, кстати, был ведущим мероприятия, на которой группа «Лайм» эту песню исполняла впервые живьем. И публика отреагировала адекватно. Они там руки вверх стали. Это не путайте с этой противнейшим коллективом. Я его не могу просто терпеть. Вот, вот.
2: Вы что, часто встречаетесь?
1: Я когда работал в «Мармелад» и делал, это было со мной в начале 2000-х годов. Вот. И там девицы у нас, работницы, вот, они держали круглосуточное радио вот это вот, а там 12 часов смена, 3 через 3, то есть, ну, такая каторга настоящая, вот, и там через каждую песню вот эти вот, а глаза похожи на папу.
2: Достаточно.
1: Так подожди, а кто-нибудь не объяснит, как глаза могут быть походить на человека? Глаза похожи на папу.
2: И вопрос нашим гостям.
1: Да. То есть в форме человечка, что ли, глаза? И вот он поет это 15 раз на дню на протяжении год я там работал, и я это слушал. Я готов был это увидеть на улице и все сказать прилюдно. Прямо. И чем-то покидаться таким мягким и теплым. Вот у него.
2: То есть это все сейчас в адрес группы «Лайм»?
1: Нет. Это я случайно сказал про руки вверх, что публика сделала руки вверх. А есть такая, на мой взгляд, неприятнейшая группа для меня лично, которая называется «Руки вверх». Простит меня это Рома Жуков этот. Я не хочу никого обидеть. Но факт есть факт. Я, ну, не могу.
4: Привет ему, да.
1: Да, а я ее просто настолько она мне душу изломала. Ну, не изломала, но я вспоминаю это с неприятными ассоциациями. Вот меня
4: не
1: вот
4: сломался
1: память,
4: же.
1: Не сломался. Выстоял.
3: Хотите поговорить об этом?
2: Скорее всего, да.
1: Нет, все.
2: Ну, вот, песню, собственно, это все, что вам следует знать о премьере новой композиции группы «Лайм».
1: Вот занесла нелегкая. Короче, и там публика неистовствовала. Вот. И вот сейчас в студии мне показалось там аранжировочных мелизмов, которые я тогда не очень расслушал. А здесь они были. Вот они, гитарные партии, ну да чего вкусные, да чего уместные, да чего там все грамотно сведено, сделано там вот такой, именно чтобы две восьмушечки такие специально для публики, так, чтобы похлопали в ладошки. И там есть так, по-моему, на исполнении был так называемый безбасовый кусок, где все инструменты замолкали, вот, и шел, значит, акапельный вокал, и показывал Александр, что нужно два раза хлопнуть в определенных местах. Вот. И это очень здорово. Ну, это как бы известный прием, но тем не менее он был очень уместен. И в этой песне он как бы подспудно заложен. Вот. Правильно?
5: Александр Адамчик. Аплодисменты.
2: Хорошо. Мишаня, расскажи, насколько то, что мы сейчас услышали, отличается от живого исполнения?
5: Надеюсь, не отличается.
2: Прямо вот так же.
5: Вроде как, да.
2: И ты на сцене в этой композиции прямо вот это вот самое все и делаешь.
5: Раз, два.
2: Вот. Окей.
1: Хорошо он все делал, и много-много другого вкуснейшего. Миша у нас выдающийся человек. Один из... Входит в пятерку моих любимейших барабанщиков.
5: Спасибо.
1: Вот.
5: Отечественный.
1: Отечественный. Угу. А первый я назову, не моргнув глазом, Дмитрия Евдомаху, конечно.
5: Ой, ну это да. Вот. Это...
1: Потом покойные люди есть, типа Женя Губерман, мой давнишний друг и учитель. Вот. И покойный Аркадий Аладин, тоже прекрасный человек. Ну и Сергей Ефимов, это московский человек, конечно. Я уж там не говорю про Ришат Шафи, он покойный из группы Гунеш, это старая гвардия всякая. Вот. Виктор Сергеевич Михалин из группы «Автограф», выдающийся тоже человек. Но я имею в виду вот, нынешние, ныне действующие, вот, вот, которых, с которыми я за руку здороваюсь. Вот есть 5 человек, из них Миша.
5: Не, ну они играли всегда современно.
1: Да, есть, да, вот, да, да, да.
5: Даже если сейчас...
1: Игорь Доценко забыл упомянуть.
2: Вы только что, дорогие друзья, сейчас вы слушаете радиосценку, которая называется «Скромность».
5: Барабанщики рулят.
2: Да, барабанщики народ скромный.
1: Ну ладно.
2: За что и ценим.
1: Друзья, хочется свой мячик бросить вам. Можно? Хорошо? Ладно. Я нашел, люблю, вернее, группу «Хейки». Вы наверняка ее все знаете. Английская группа «Хейкин». Знает Илья? Ну, отлично. А, в курсе, наверное, Илья, что она возникла в 2008 году, даже в 2006. И в 2008 первые демки выпустила.
4: Знаю, что они появились на сцене 10, 11, 12. Вот так активно в миру. По момент сознания, конечно...
1: Абсолютно верно.
4: Мимо прошел, но вот где-то и, стали активны. Вот.
1: И представляешь, я взял, вытащил 2011 год.
4: О, как... ранее.
1: Да. Диего Джейда, клавишник, вот это у них первый. Вот. И немножко потом поменяли стиль. Но вот этот, вот это вот, да, альбом Mountain, тебе знаком?
4: Увы, нет, я только с редкими композициями знакомился.
1: Там гениальный хит, как Роуч Кинг называется. Вот.
4: Погнали.
1: Нет, но это нет. Это альбом Visions. Это альбом 2011 года, называется Visions, видение. А, композиция называется Предчувствие. Premonition. Так вот, скажем. На 4 минутки 10 секунд. Погнали, группа Хейкен.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебной нить Ариадны» 164. Михаил Никифоров, Алексей Белозер, внимание, Илья Деливер, Девиер, прости, дорогой дружище, прости.
2: Страшно.
1: Еще раз.
3: Девиер.
1: Девиер, все, сейчас я его... Я просто с головой в фамильных делах просто беда.
4: Это Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: Беда, сейчас. Вот. И все, и будет все теперь хорошо. Беда ушла. Вот. Ну что, друзья, как... Миша, хочется спросить. Как тебе Реймонд Херде? Плюс это 16 лет назад, 15 лет назад сделано все-таки. Вот. Два восьмиструнных инструмента у людей. Ну, инструменталочка была, на мой взгляд. Такое предчувствие, предвкушение, такое пред. То есть открывашка такая для альбома. Альбом просто...
3: Мощненько, да.
1: Зашло, типа.
3: Ну, не разочаровался точно.
1: Ну, отлично. Алья, ты знаком с этой музыкой? Ты в нашу полку прибыла.
3: Мне очень понравилась композиция. Именно композиция, да. Потому что я, на самом деле, все-таки все время ждал содержательной части вокальной.
1: Росса Дженнингса.
3: Да. Не самый мой любимый вариант исполнения современной музыки. Такой чуть-чуть приправленной прогом, да. Вот этой такой красотой клавишной гитарной. Я больше в сторону люблю британцев Ocean Size, Porcupine Tree, ну, собственно, Стивена Уилсона. Но в любом случае... Прекрасно все в этой композиции.
1: Ну да, отлично.
3: Завораживает.
1: Конечно.
3: Прям не отпускает вообще. Внимание держит все время.
1: Да, все альбомы причем. Все песни. Все творчество, вся линейка. За что имеют кучу наград. Имеют, так сказать, в полном составе были приглашены Майком Портным в его проект Chartered Fortress. Вот когда он сюда приезжал. А я был на их концерте в зале «Аврора». Вот, ему было исполнялось 50 лет. Вот, и его дружбаны, с которыми он снова вместе, я именно группа Dreamseera, вот, отказались участвовать. Он их всех звал. Вот, в 12-шаговой сюите, которая называлась Shattered Fortress, это его вещи. Он же у нас бывший анонимный алкоголик, Майк Портной. Вот. И по этому поводу им написаны в каждом альбоме Dreamseeraовском раннем, ну, с его участием, по одной песенке его, да, есть, вот, из этой темы. И он хотел, и все это, каждая песенка представляет из себя 12 произведений, ну, 12 шагов, вот. Например, композиция называется Glass Prison, типа стеклянная тюрьма, вот. И вот он как... сказать, так сильно вот задело вот этот вход-выход в эти состояния ужаснейшие.
3: Можно еще перефразировать: стаканная тюрьма.
1: Да. Вот.
4: И тогда композиция обретает вообще другой смысл.
1: Вот. Ну, все хорошо, на самом деле. Алексей, я хочу спросить тоже про музон.
5: Ну, на самом деле, из меня музыкальный аналитик так себе, я сразу скажу.
1: Первое ощущение.
5: Ощущение, вот лично мне... не хватило какого-то мелодического, что ли, развития. Мне так показалось, что там есть такая динамика, да, по энергетике, она там усиляется, там, переходит там в разные эти ипостаси. А вот мелодически такое ощущение, что вот, ну, я понимаю, что если в этом копаться, разбираться, там, конечно, все не так, но по ощущениям, что вот какой-то один кусок мелодии, она вот на этих длинных нотах, и она вот так вот через всю композицию. Не скажу, что это плохо, ну, то есть, естественно, да, как это говорить, плохо, хорошо. Ну, вот лично мне вот было несколько скучновато, что
1: понятно,
5: ли.
1: Но сделаем скидку, потому что это предчувствие, это открывашка, это как бы...
5: Здесь даже не обязательно делать скидку, это песня, ну, как бы композиция самодостаточная, она не должна там ориентироваться на какого-то чувака из Саратова, который сидит с красным микрофоном и рассуждает, ну, мне скучновато.
1: То
5: есть, как и все творчество, оно, конечно же, у него наверняка есть масса поклонников, которым это заходит. Это лично мое просто...
1: Маленькую оговорочку сделать, что я как бы беру на себя наглость, смелость выстригать из целых полотен, вот, которые концептуальные и односмысловые. Вот, выдирать оттуда фрагменты. Вот. Ну а что делать? Не позволяет эфир не резиновый. Вот. Я, например, Wild Wind, композицию Transatlantic, ну никак, 79 минут не могу сюда принести. Вот. И поэтому приходится выстригать. И это тоже там огромное вот visions, вернее, видение. Это огромное музыкальное полотно. Это самая первая часть этого полотна, как бы открывашечка такая. Превью, прелюдия. Вот. Поэтому она свою функцию подготавливает слушателя к тому, что будет дальше. А дальше, там я вас уверяю, дорогие радиослушатели, обязательно возьмите это вот Haken Visions, будет не оторвать. Вот как сказал Илья, абсолютно верно. Вот. Если из этой открывашки уже не оторваться так, по большому счету, то дальше там вообще ваш мозг войдет в лапы, в хорошем смысле, гениальных талантливых людей, и они будут с ним делать, что хотят. Вот, что захотят.
3: Так, Игорь, я уже точно знаю, что буду слушать на обратном пути.
1: Ну, шикардос. Но я рекомендую альбом Mountain 13 года. Это совсем вышка.
3: Следующий,
1: да? Это через... следующий, да-да-да-да-да. Следующий, третий. Вот. Первый Aquarius, второй Visions, третий Mountain. И тоже люди называют все альбомы одним словом. Ну, так до недавних пор они и песни все называли одним словом.
5: Ну, фишка такая.
1: Да, такая фишка у них есть. Ладно, дальше идем. Значит, Lime мы послушали. Давайте опоздавшего нашего Илью послушаем группу. Ладно? Вот, Плеяды. Потому что, да, вот. Потому что все-таки, как бы так сказать, без Плеяд плохо. И для начала расскажем, вот, в каком году возниклось, какие целеполагания, какие музыкальные устремления, чего хотите сказать, когда столько слов музык сказано в мире на данный момент, те, кто берут как бы на себя как бы такую по-хорошему смелость в наше время выступать перед каким-то количеством людей, что-то показывать, вот, должны иметь очень убедительную на это, как бы так сказать, но чтобы это было как-то актуально, чтобы это было не смешно, чтобы это было вкусно и хорошо, чтобы как бы опять-таки и самим было хорошо, и публике было хорошо, что-то новое привнести в столь насыщенный музыкальный мир. Поэтому должна быть какая-то мотивация очень мощная, чтобы этим заниматься всерьез. Вот. И ну, чтобы это не стыдно было, в конце концов. Поэтому хочется разузнать у Ильи, они корпеют ли над каждой нотой, сидят там месяцами, или же у них есть гиперодаренный харизматичный...
4: Прямо уже, Игорь, извини, пожалуйста, да. Ты задал уже миллион вопросов, да. Но смотрите, да. Поскольку вначале Иглесевич рассказал целую историю о составе в группе и всякое такое, и все оказалось совсем не так, Илья, поэтому первый вопрос, давно ли ты в группе Плеяды, и как так получилось, что ты играешь в этом коллективе?
3: Ну, давайте так, официоза немножко.
4: Официоза. Обязательно, обязательно.
1: Да,
4: обязательно. Да. Мы же аналитики музыкальные.
3: Вошел в состав пару лет назад. До этого у меня было долгое время дружеское гостевое, скажем так. Так как, ну, у меня есть какой-то такой небольшой, наверное, послужной список. Там за плечами группа Доминия небезвестная, металлический акт Петербурга. Да, плюс, опять же, какие-то панк-рок... Эмо-сцена.
4: Ух.
3: Мы давненько знакомы с Димой Гончаровым. Еще со времен того самого 2007-го группа «Солярис». Он стоял у истоков. Это изначально его ансамбль. Как и Олега Кузнецова, который играет на барабанах в «Плеядах» сейчас в этом составе. То есть первый ансамбль. Вот с тех пор мы, ну, скажем так, приятельствуем. А последние годы мы сдружились, так я был все время рядышком с своей гитарой. Частенько принимал участие в концертах. Именно как такое гостевое было, дружеское участие. Потом в какой-то момент мы посмотрели все друг на друга. Что это у нас так все странно происходит? Илья вроде как все время играет с нами, но в состав не входит.
4: Ну, вообще-то выгодная история, очень нормально.
3: Вполне, вполне. То есть это и не сессионное такое участие, но в то же время появиться на хорошей сцене, на хорошем концерте всегда же приятно.
4: Логично.
1: Так все-таки да. Миру что-то несете новое? Какой-то есть посыл?
3: Ну, форма без содержания, ну, это же вообще какая-то глупость, я считаю, да? Поэтому содержательная часть, особенно если мы обращаемся все-таки к ленинградскому рок-клубу, да, какой-то так или иначе сложившейся традиции русского рока.
4: Вот сейчас мы за экраном как раз с дядей Мишей обсуждали традиции ленинградского рок-клуба. То есть группа «Плеяды» как раз поддерживает вот эти самые традиции.
3: Мы стараемся.
1: Окей. Из-за названия же понятно.
3: Да, по-моему. Действовать в ключе. Ну, прежде всего, это же творческий поиск не только через, вот как, карпение над каждой нотой, но еще и смысловой посыл.
4: Хорошо. Кроме карпения над каждой нотой, какие еще традиции ленинградского рок-клуба вы продолжаете нести и продвигать современной молодежи, которая всего этого вообще не знает?
3: Да, обязательно послушаем песенку. Как я уже сказал, содержание, да, смысловая часть.
4: Тексты.
3: Тексты, конечно. Окей. Тексты, стихи, да. Опять же, Дмитрия Гончарова. На самом деле, опять же, история с карпением над каждой нотой не всегда для нас уместна, потому что Дима действительно достойный и интересный сонграйтер. И моя любимая история как музыканта группы, любимая в кавычках, это репетиция. Так, Илюха, короче, у нас три новые песни. Сейчас разберем, все просто, все схватишь, поймешь.
4: Ох, как это знакомо.
3: Боже, Дима. Говорю, концерт через неделю. Успеем отрепетировать.
4: Логично.
3: Да, поэтому тут и карпим над каждой нотой, и в то же время появляются какие-то внезапные хиты, как, например, с альбома, с недавно вышедшего 30 января, песня «Время», да, она совершенно спонтанная и внезапная. Там интересный такой...
4: Извини, пожалуйста, да. Эта песня как раз есть у нас сегодня в папочке, да?
1: Я бы предложил бы ее прямо...
4: Ну, что ты человек договорить-то? Да?
3: Смотрите, для затравочки. Конечно. Во-первых, смысл экзистенциальный. Mm-hmm. Но и в то же время, опять же, продолжая традиции русского рока. Как бы эта фраза нам не набила оскомину, да, сегодня. На самом деле, это автобиографическая история Дмитрия о том, что происходило пару поколений назад в его семье. Угу. То есть, тут двойное дно.
4: Угу. Серьезно?
1: И вложенная душа и сердце такое по чесноку.
3: Само собой, то есть, это история и отчасти семьи. Я, конечно, все не буду раскрывать. Но и в то же время по тексту понятно, что времечко-то тикает, да? Как у... Это, знаете, как актуализация Pink Floyd-овской Time. Oh. Да, вы помните же, конечно.
1: Нил Морс этим же занимается. Да, абсолютно. Именно. Ну что ж.
3: Это самое времечко, которое от нас убегает. Да.
1: Да. Нашлась? Поставилась?
4: Да.
1: Так запуститься должна группа «Плеяды». Композиция как называться будет?
4: «Время».
1: Вот именно.
4: Или мы сначала напомним, что это, все это прозвучит, возможно, прозвучит на сцене фестиваля нового андеграунда, который называется «Внутри города» и пройдет на следующих выходных. Это будет 15 и 16 августа. Все ссылочки есть у нас на радиошок. Переходите и приходите. Да.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир, радиошок, волшебные интериадные, 164, вот, и прямо Максимов, естественно, наладил звуковещание, все заработало, все заиграло, вот, спасибо ему за это.
2: А, пожалуйста, это Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: Вот, Ильяда Виер, дорогой, это звучит провокативненько, на самом деле, потому что ждешь опаньки, форма стандартная, должно быть 4 проведения, а там хоп и 3, а то и 2. Потом ждешь, а здесь сейчас будет это, а там раз, другое. Вот на этих вот на таких ожиданиях, не сбывшихся, вот, это вот на самом деле хорошо. Это очень хорошо. И главное, что это гармонично, это фишка, я считаю, находка. Вот, пару прогрессивных моментов таких. То есть наши люди. То есть, дорогие друзья, коллектив под названием Плеяды, вот, это прислушайтесь, это нашего поля ягода. Вот, ближе к прогроку даже, я бы сказал.
2: Они вот это вот все.
1: И это все тоже.
3: Спасибо, старались.
1: Все тоже хорошо очень. Все очень хорошо. И вы вскоре в этом все убедитесь, что. Ну, лайн вы уже убедились, но.
2: Еще убедитесь.
1: Еще убедитесь не раз. Вот ропади в рот. Я лично, когда пришел, эфир еще не был включен, но мусочка-то уже играла.
2: И еще сыграет.
1: И еще сыграет. И меня уже подзацепило как следует. Вот. А чтобы всем было хорошо, я сегодня программу организовал со своей стороны, как бы песенки, которые набрал. Так называемая прогулка. Вот, ничего нового, ничего запутанного, ничего заковыристого. Все группы очень известные, и все я взял как бы вещи, которые уже здесь звучали. То есть такой best такой, the best. Вот. The best прогрока на сегодняшний день, который мне вот захотелось для улучшения жизненного тонуса, вот вам сюда позаводить с Максом, с помощью Макса Темного, дорогого. И вот, собственно, всем известная, это горячо любимая шведская группа The Flower Kings. Вот. Известная же ведь, любимая. Да, удивительно. Хакин знать, а Flower Kings не знать. Вот, ну окей, хорошо. Они сначала, Flower Kings, при своем возникновении, выдали, у них пошел такой абсолютно какой-то ураган просто отличных альбомов. Ключом просто вот фантазия била, что называется. Выдавались по двойным альбомам каждый год. Да еще участие в других параллельных проектах, в разных там. То есть, ну люди фантазии. И главное, не потому что много музыки, а главное, что она вся кайфовая. Вся кайфовая. Вот. То есть, удивительные люди совершенно. Потом раз, назрел перерыв, какой-то переоценка ценностей, какой-то, видимо, кризис среднего возраста, там что-то с составом легкая пертурбация произошла. Перерыв на 5 лет был взят группой The Flower Kings. Потом вышли потрясающие 2 альбома, просто потрясающие. В 2012 году и в 2013, 2012-2013. И потом бах, опять на 6 лет перерыв. И вот с 2019 года как будто второе рождение прям. На нас сыпется просто шквал опять музыки. 2 концертника вышло. Все альбомы почти двойные. Все большие, огромные. Я поначалу, мне вот третий этап творчества The Flower Kings, на самом деле он где-то даже 5-й. Вот. Мне он показался скучноватым, нудноватым. Но это же такое обманчивое ощущение. Такую музыку надо расслушивать. Я всегда об этом неустанно талдычу. Вот. Вот я сейчас раз 5-й послушал альбом Islands двойной, который оформил, кстати, Роджер Дин. Это оформитель кучи обложек, в том числе узнаваем по оформлению группы Yes. Вот. И он логотип этот придумал. Вот. И вот он им оформил этот альбом. И я его поначалу как-то так проглотил и ничего не понял. Второй раз я думаю, что-то тут они как-то не тудыма, не судыма там. И вот меня с 5-го раза как накрыло. Я думаю, не, надо нести. Надо сюда нести, потому что это просто круто. Где мои уши были раньше? Где мой мозг был раньше? Вот такие открытия встречаются сплошь да рядом. Итак, мое последнее открытие, это я всю линейку позднего Flower Kings переслушал и хочу сказать, что буквально в сентябре, в ноябре, или в октябре, или в ноябре выйдет новый очередной альбом. Вот у них в 25-м году вышел альбом Love, любовь называется, и в 26-м сейчас новый альбом у них выходит. Вот, потрясающий состав подобрался. К сожалению, ушел я. Ну ладно, это не важно, разберетесь сами. Вот. не буду вас грузить. Вот, давайте музычку послушаем. А то у нас есть коллектив, который час уже эфира, а в эфире еще ни одной песни не прозвучало. Не парадок. Быстренько ставим The Flower Kings, а потом продолжим наши местные фестивальные дела. All I Need Is Love называется композиция.

0: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок. Игорь Чередник.
1: Настройся на новую.
0: Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
2: «Все, что мне нужно, это любовь», утверждает группа The Flower Kings, ведомая не своим несгибаемым лидером Ройни Столтом. А исполнял второй вокалист Хассе Фрёберг эту песню. Вот, 20-й год, еще раз скажу. Макс Темнов это замечательно все нажал, включил. Я и заговорил тоже поэтому, потому что Макс Темнов нажал. А в гостях-то у нас Михаил Никифоров, Алексей Белозер. И Илья Девиер. Белозер Девиер. Отлично совершенно все. Вот.
3: И фестиваль внутри города.
2: И фестиваль внутри города. Мы это после обсуждения прекрасного соло Ройни Столта, которому в этом году уже 70 лет исполняется. Вот. И композиции в целом. После слегка коснемся. Не надо уж прям там обсуждать. Совсем просто да-да, нет-нет. Ну, на уровне такого поверхностного. И будем
3: Игорь Алексеевич, извини, пожалуйста, да. А их за название-то не прихватили? По авторским правам.
2: Да нет.
3: Потому что вот это словосочетание, оно ассоциируется с другой рок-группой.
2: Ну и что? Они все друзья.
3: Понятно.
2: Им все нужно-то что? Только любовь. Больше ничего не нужно. Каких денег?
3: Прям денег не надо. Как называется теперь? Flower Kings. Люди, которым не нужны деньги. Так вот, орлы, зарплату вашу я
2: прохожу. Серебряники. Миллиардер Маккартни уж явно от 3 копеек ничего с ним не случится.
3: Понятно.
2: У него 2 биллиона, 2 миллиарда заработанные от музыки.
3: Штанов у него 40 пар.
2: Да, и живет он в 7 комнатах, разместился.
3: Ну, теперь многое стало понятно.
2: Ну чего, начнем по порядку. Миша, 2 слова буквально. Правильно я сделал, что взял эту песенку?
4: Так, конечно.
2: Сказал Миша, который...
3: Михаил, это радио. Ты не поверишь, это радиостанция.
4: Не люблю обсуждать. Это прекрасная, чудесная песня.
2: Вот и обсудили.
3: Группа Лайм, дорогие друзья. Это все, что вам надо вам знать.
2: А Плеяды чего скажут нам?
4: Ну я удачно зашел сегодня. Спасибо, во-первых, за напоминание о Хакен. Да. The Flower Kings. Ну, открытие. А сразу слышу ретроградствующие, друзья, да?
2: Естественно, ретро-рок.
4: Но какое мы сейчас благословенное время живем, да? Есть и прям вот пик моды, знаете, вот эта вся TikTok-история там и так далее. Ладно, забыли. Но как удивительно сейчас слушать, опять же, ретроградствующих потрясающих музыкантов, которые звучат свежо и актуально. Вот, пару лет назад со мной произошла тоже такая история. Я открыл для себя американцев Кин Баффало. Вот тоже Кин. Да, Кин Баффало. Не такая уж прославленная ансамбль, как многие прозвучавшие сегодня. Тем не менее, это тот случай, когда ты открываешь группу, которую как будто бы пропустил из тех самых золотых времен. Но им даже 30 сейчас нет.
2: Сейчас много таких, я хочу сказать. Да, особенно в Норвегии. Это очень...
4: Я слышал, Швеция, Норвегия, у них сейчас какой-то ренессанс такой. И рока, и тяжелого рока.
2: Я имею в виду именно 60s, именно 60-е, 70-е. Вот. И Хаммонд, и живой мелатрон, это все, понимаешь, ламповое все. И они прямо вот набирают огромные места на прогрессивах. Вот Воблер, группа норвежская. Вообще, обалдеть. Да много-много. Потом главный человек, я забыл, у него сложная фамилия. Вот у него сольники, которые очень близки по звучанию на Воблер. Вот, то же самое. Они практически не отличаются. Они все время на первых позициях в прог-архиве. Там 25-го года альбом шикарный и так далее. В общем, там много. У него 3 или 4 сольника. И все в таком ключе. Еще есть куча-куча групп. Куча. Есть команда. Ну, название такое себе у него. Стремноватое. Но ретро-прок такой ведь замечательный. Причем такой хэви ретро-прок. Ну, надо не забыть еще шведскую группу Birgit Fish. Это туда же, в те же Рикарда Сёблома, у которого 3 проекта. Gangfly, Cyclamen такой есть тоже, вот у него проект. И забыл третий, ну, неважно. Вот, Буткат, во, тоже есть такой. Потом, да много, очень много. Я постоянно об этом рассказываю, смотрите мои домашние программки, там много открытий для санитета. Но факт тот, что сейчас вот людям надо вот это вот тепло, добро, душевность, вот, умничание. Ушло на второй план такое, вот. Они не глупые, они достаточно изощренно все это делают, не наивняк никакой. Вот. Но плюс к этому там очень открыто, очень честно, душевно все исполнено. Вот. Такое впечатление, что они просто-напросто весь мир для них стал какой-то родной. Вот. Они раскрылись прямо так вот. И это работает, и молодежь там просто забивает собою прям стадионы в некоторых случаях. Вот недавно тоже открытая группа Brass Camel. Вообще всем рекомендую, однозначно, канадская. Сейчас канадская волна такая. У меня была программа про канадскую волну. Там, где Анджин де Патрин, вот это вот.
4: Мэтс туда же, да.
2: Вот. Потом Rush опять-таки задействовал с Аникой Найлес. Они поехали в тур. 50 с чем-то назвали. Вот. Больше 50 лет уже пошло с момента их первого тура. И с успехом они гастролируют, с огромным успехом. Все уже sold out. Просто все... 80 концертов уже sold out.
4: Кстати, они же современники, да? Вот
2: эти все, они с 68-го года. 68-го. Да. Вот. Но первый альбом в 73-м вышел. Они долго к нему шли. Вот. И заменить такого гения, как Нила Пирта, который писал и лирику в группе, и нововведений там куча, и признан многократно лучшим барабанщиком современности, и Майк Портной называет его своим кумиром просто, самым непревзойденным. Вот. Ну и так далее. Вот. Ну, в общем-то, Илья, наше поле ягода пришла к нам. Илья, дорогой, спасибо тебе, что...
4: Спасибо вам.
2: Что так все хорошо. Вот. Ну и, собственно говоря, хочется у Леши спросить, значит, тропы не врут. Вот. Как в Саратове, нет ли там возможности, нет ли там людей, любителей подобного рода музычки, нет ли там как бы какого-нибудь сосайти, сообщества прогрокеров, вот. Или это не важно,
5: я,
2: Саратов,
5: к сожалению, Москва? Да, не подскажу, как именно в Саратове с этим дела обстоят. Мне кажется, что как бы поклонники такой музыки, ну, они есть везде, но собираются ли они в сообщество, это вот мне неизвестно. По поводу композиции, меня, в принципе, подкупают такие вещи, где там намешано, да, там и струнные, там вроде и дудки какие-то были, и там клавиши, и электроорган, и все вот это, ну... За счет этого мне прям заходит. И вот это вот начало, вот это такое акустическое, такое весьма, да, там до электрогитары. Ну, так прям, прям прикольно. Вот, и еще мне показалось очень так кайфово, как-то, ну, не знаю, коррелирует, сочетается вот тембр вокала и как вот сведена акустика. Mm-hmm. То есть они вот... как-то как будто вот дополнение, как будто вот две части одного целого. Мне эта композиция прям понравилась.
2: Отлично, здорово. Ну, вот, поскольку у тебя микрофончик в руках, вот, так. Ну и про тропы не врут пойдет речь.
5: Давайте поговорим.
2: Вот, значит, ты переехал вдвоем, значит, с... Ириной Илюшиной?
5: Да.
2: Но... Она тоже здесь или нет? Или она в ожидании? Ты с семьей переехал,
5: я понимаю. Да, да, да. Ирина Илюшина — это моя супруга. Вот, да,
2: а что такое? Так вышло. Ты же крутейшую фамилию взяла, да не взяла.
5: Белозер или Белозер. Это псевдоним. Ему просто уже там больше 20 лет, и поэтому везде...
2: Может, Белозер тогда правильнее?
5: Да пофиг, на самом деле, ну, к чему все эти условности? Вот, они мне это, везде там...
2: То есть ты Илюшин?
5: Илюшин, без мягкого знака.
2: То есть не хочешь в родственники к знаменитому Ил-2?
5: Ну, нет. Меня все устраивает.
2: Я шучу, конечно.
5: Вот, и по поводу, вот я прям хотел уточнение сделать. Вот ты говоришь, переехал. На самом деле мы приехали там на год сейчас. То есть здесь нету какого-то там глобального переезда. Ну, просто часто это важно. Мне
2: кажется, что тот, кто сюда попадает, растворяется.
5: Я не зарекаюсь, на самом деле, кто знает, как там будет. Но я говорю, мы посидели, попили пивка, и я говорю, поехали, поживем в Питере годок. А Ирина говорит, да поехали. Вся концепция переезда. Вот, и поэтому сейчас, да, на данный момент мы, ну, вдвоем выступаем.
2: Понятно. А я как Остап Беннер, что Рио-де-Жанейро — это такое место, кто туда попадает, тот не возвращается.
5: Я не исключаю, на самом деле, да. Как оно куда повернет, мне на данный момент вообще неизвестно. И поживем, увидим. Так интереснее, мне кажется.
2: Ну да, логично, логично. Хорошо. А слушать-то мы чего будем? Какую композицию будем слушать?
5: Слушать?
2: Да.
5: Ну, давайте там мой андеграунд послушаем.
2: Послушаем с удовольствием.
5: Мы записали с Дмитрием Дубровым, Андреем Гречайником. Она так это вроде бы народу заходит, поэтому почему бы и нет.
2: Итак, «Тропы не ворут» коллектив. Год издания композиции какой?
5: А, что, 24-й, ну,
2: несколько,
5: наверное,
2: лет,
5: да,
2: назад.
5: Ну, 24-й, по-моему, пару
2: лет. И называется оно
5: «Мой андеграунд».
2: «Мой андеграунд», поехали.
6: Небо, забирай мою любовь вместе с горечью и болью, заплетая в тучи. Мне бы взять огниво у богов, чтоб таскать его под сердце. Так

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Дорогой Алексей Белозер, только что прозвучал шедевр. Прям вот не дать не взять. Я не ожидал. Это бомба.
2: Спасибо.
1: Во всех смыслах. И в аранжировочных, а текст просто великолепнейший. Вот, про мясорубку города. Я боюсь, что ты, конечно, через год нас покинешь в таком случае. Очень я этого не хочу. Вот. А вообще, конечно, потрясающая композиция. Прям выстраданная, прям сыграна, исполнена. Никакая студия ничего не съела, донесено. Обалдеть. 5 баллов просто. То есть, да, не ребята остальные... Не обижайтесь на меня, но я полюбил эту композицию. Вот просто она в меня зашла и просто перевернула мне вот все в хорошем смысле вот все мое представление о отечественном современном роке. Вот я теперь буду немножко по-другому о нем думать.
2: Ничего себе. Да. Парни, без обид. А то мне сейчас с ними на улицу идти. Я боюсь.
3: Да, спасибо. Сегодня вообще потрясающий выпуск, Игорь, да, всех умаслил, всех обласкал.
1: Да не, ну это же гениально было. Да. Было гениально.
4: И жизнь твоя не будет прежней.
1: Да, надо отдышаться после таких культурных шоков. Но тем не менее, все-таки надо сказать, что в гостях-то у нас Миша Никифоров, от которого я также, между прочим, ловлю такие же оплеухи энергетические, когда смотрю, как он играет и слушаю. Так что все окейно. Илья меня потряс своим как бы погружением в материал. Ну и музыка же тоже отличная. Вот, все. Да, но, да. Вот, но это Алексей сейчас меня просто... Для меня это был мой личный внутренний фурор у меня внутри.
4: Фаталити. Вот.
1: Да, да, да, да. It's the best. Это awesome.
4: Ну, давай я переведу на язык слушателей радиошок. Зашло.
1: Забежало, загнездилось и пустило корни.
4: Давай еще побольше узнаем про тропы Неврут.
1: Давай. Узнаем?
2: Да, ну, спрашивайте, с удовольствием расскажу.
1: Шедевры такие как рождаются? Это же выстрадано, это надо, блин, иметь такую жизнь-то не гладкую, чтобы такое написать.
2: Блин, это прям вот один из самых таких вопросов, который всегда стоит в тупик, когда спрашивают, а как вот вы пишете вот так?
4: Да-да-да, где вы черпаете вдохновение?
2: Блин, ну как?
1: Спрошу по-другому. В разных ситуациях жизненных приходилось бывать, в таких отчаянных.
2: Ну, в разных приходилось бывать. Я не скажу, что у меня какая-то там сверх какая-то экстремальная жизнь, да, что она меня там настолько помотала, что я такой, как. Ну, это, да. Ну, нет, мне кажется, что среднестатистическое какое-то существование. Не, ну, конечно, там не без там качелей всяких разных, как у
1: эмоциональных.
2: Всякого. Да, но мне кажется, что, в принципе, там каждый человек в процессе жизни проживает какие-то такие эмоции такой интенсивности, ну, про которые там можно там написать книгу, снять фильм. То есть это в жизни каждого человека бывает. Просто кто-то это вот так вот выносит, да, там показывает вот там страдания юного Вертера, да, вот все это трагедия. А таких страданий там чуть ли не в каждой семье. И что касательно там хоть межличностных, хоть там детско-родительских каких-то отношений, хоть там, ну, геополитических, да каких угодно. То есть эмоции, то есть являются каким-то основой для вот всего написания.
1: Ну, уж очень убедительно. Стихи пресс просто.
2: Спасибо.
1: А кто же все-таки продал рок-н-ролл-то? Я что-то до меня не дотяпало.
2: Ну, вообще это в целом, да, если вот так вот округлять весь там смысл песни, ну, вот так, то она вот, знаете, там, если Летова вспомнить, у него есть такое «Все вы могли бы, но перестали давно». Ну, то есть это, по сути, вот такому пласту. Потому что есть и у меня, да я думаю, тоже у каждого, кто музыкой занимается, есть какие-то...
4: Или, например, у каждого из присутствующих. И, возьму, ну, потом, ты спросишь.
2: Ну, конечно, ребята же занимаются музыкой всерьез. Ну, мне кажется, что есть такие какие-то там друзья, знакомые, которые

0: ну, скажем так, отреклись, да, вот от этого, там, в пользу чего-то там другого, там, быта, зарабатывания денег, кто-то спился, кто-то там сторчался, ну, и причем видно, что у человека, когда вы там с ним там 20 лет назад это делали, что у него такой потенциал на самом деле творческий, что, ну, ты думаешь, блин, я ему даже в подметки не гожусь, потому что он там... то это вообще может, вот это же человечище. А потом проходит там 10-20 лет и как бы, ну, говорит, ну, мне неинтересно заниматься там вот такой музыкой, мне там не приносит денег. Он там ушел там в какой-нибудь кавер-бенд играть там в кабак, ну, за какую-то копеечку. И это я не осуждаю, но вот ощущение того, что вот это, ты вот шел к какой-то вот этой вот, да, вот...
1: рухнули некие идеалы. Каком-то
0: вот этом, да, рок-н-ролльном, да, каком-то обелиску, какой-то цели. Пусть это там что-то такое эфемерное, да, нет конкретной какой-то задачи стать там сверхрок-звездой. Вот. И вдруг ты посмотрел и счел, что этот путь, ну, не твой. Ну, вот в этом и есть продажа рок-н-ролла, на мой взгляд.
1: Да,
0: вот.
1: Сущностно.
0: В разных сферах. То есть, вот я говорю, кто-то там в семью ушел, там его жена на репетиции не перестала пускать. Кто-то, ну, по-разному, короче, в офисе там завис и говорит, мне сейчас все ни до чего, вот это ваша музыка, это все баловство, ерунда. Мне кажется, в этом есть настоящая вот эта вот искра жизни.
1: Божья. Искра Божья. Хорошо, отлично, отлично. Ну что ж, хочется мне на такую блестящую, прекрасную вещь ответить гиперинструменталистам, гитаристам. Есть такой Вольфганг Зенк. Вот, когда-то, в 95-м, период с 95 по 97 год, он играл в группе в немецкой под названием Sieges Even. Потрясающий немецкий коллектив. Они начали еще... Ну, они основоположники, значит, прог, фьюжн, метал, такого маткора, скажем, еще так. Маткор, там фьюжн, там все намешано так очень сильно было. Первый альбом был не объясним, непонятен, к какой же категории он ближе, но потом пошли два альбома совершенно поисковых, вот, где они пытались найти какую-то все-таки форму, вот, а уже начиная с 95-го, когда Вольфганг Зенк к ним присоединился, а это всего лишь плюс два брата по фамилии Холсвард, Оливер Холсвард и Алекс Холсвард, бас-гитарист и барабанщик. Алекс Холсвард, барабанщик, выдающийся просто. Вот. И они уже приобрели некую форму. Это скорее стал такой heavy metal, прог. Опять-таки, прог здесь все везде присутствует. Вот. Такой иногда speed metal, иногда мат-рок, такой мат-метал. Вот. Ну, такое немножко эклектика. Вот. И потом к ним вернулся Маркус Штефан, родоначальник всего этого дела, на альбом. Но они каждое десятилетие, каждое новое поколение выпускают по два альбома и распадаются. Потом у нас собираются два альбома и снова распадаются. И так было 4 раза. Вот. И, собственно говоря, вот этот период, 95-97 год, на мой взгляд, это, ну, не вершина, не вышка, но это очень яркое пятно в творчестве группы CG7. После того, как Вольфганг Зенк покинул этот коллектив, он основал свой коллектив с совершенно лаконичным названием. 7 нот для 4 музыкантов. Так называется. 7-4-4. 7 нот для квартета. Вот. И выпустил альбом. Я предлагаю первый его альбом. Мне вообще-то он как-то кажется самым с таким честным, самым таким искренним. 2001 год. И композиция будет называться «Токамак» на 3 минутки 58 секунд. Поехали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Михаил Никифоров, Алексей Беллозер, Илья Девьер, Макс Темнов и ваш покорный слуга Игорь Чередник, Квинтет. Послушали мы с вами в рамках программы «Волшебные терядны» в 164-м ее выпуске, вот, что выходит по пятнице на радио «Шок» в 4 часа с небольшими копеечками. Послушали мы с вами композицию из группы 744, у которой еще записали 4 альбома на данный момент, на сегодняшний день. Это их первый альбом 2001 года с известным гитаристом Вольфгангом Зенгом. Вот, называется альбом «Контакт», а композиция называлась «Токамак». Вот, сейчас в двух словах расскажу, по какому поводу мы тут собрались. А мы, у нас не просто ж так все. Фестиваль «Внутри города» у нас, дорогие друзья, вот, будет. Макс, проясни ситуацию с «Внутри городом».
2: Значит так, друзья, 15-16 августа, это следующие выходные, да, целых два дня, очень насыщенная афиша, есть ссылочка на странице «Радио Шок» ВКонтакте, в анонсе сегодня все есть. Переходите, покупайте билеты, я знаю, что это важно, и, ну что, приходите слушать.
1: Да.
2: Вот, и я вам скажу, что это уже второй эфир, который у нас посвящен фестивалю «Внутри города». Вот, найдите первую нашу встречу, которая была неделю назад. Была Саша Ртуть и Матвей из группы «Никс». Было просто дико круто. И это еще не все. Нас ждет продолжение
1: с Алексеевичем
2: на следующем, да. Ну, на следующей неделе мы тоже к этому присоединимся. И вполне возможно, что в ближайшую среду еще один участник фестиваля «Внутри города» придет к нам в студию. Это Сергей Иванович Порощук, который сегодня, я ей говорю, потом тебе расскажу, почему он сегодня не смог. Понятно. Но, тем не менее, возможно, что он будет в следующую среду, и будет прямо звездный дуэт у нас в эфире. Это Александр Сенин и Сергей Порощук, прикиньте.
1: Хорошо.
2: Вот, покупайте билеты. Вот как-то так.
1: Ну вот, все необходимое сделали, а теперь, я думаю, у всех выдохи произошли, и можно спокойно теперь сказать, что из себя представляет группа 744 для каждого из вас.
2: Миша, что это любит... значит в жизни каждого из вас?
1: Миша не любит, вот, может сказать, что...
3: Очень люблю...
1: Нет, говорить на эту тему.
3: Ну вот, группу King Crimson я очень обожаю.
1: Ура! Здесь ты услышал похожести. Да?
3: Насладился, да.
1: Отлично.
3: Технично, музыкально.
1: Как надо. С находками, с изобретениями. Вот. Илья,
2: что? Я напомню, что это группа Лайм сегодня, да, такая, да, да, у нас.
4: Да, мы пока прослушивали с Мишей, как раз обратили внимание на... Ну, это, конечно, не прямое цитирование, но, знаете, такое заигрывание легкое, да, вот с этим периодом. Можно сравнить King Crimson начало 80-х, когда Тони Левин пришел, да, Эдриан Белли, и когда они прям такого рока вдарили. Давайте так, зайду издалека. По поводу 744, да, я зашазамил, так что они у меня уже отмечены. Не знаком с ними, не знаком с этой тусовкой совершенно. Это у нас тевтонский рок, да?
1: Нет, там немцы. Они претерпели кучу изменений.
4: Ага, понял.
1: Это...
4: Так или иначе, европейская, да, среда.
1: Ну, немцы. Это ага. К крауд-року никакого отношения нет. Это world music, скорее. Так вот.
4: Да, и если, например, предыдущие ансамбли ритмически все-таки они не старались, скажем так, эпатировать, то тут, господа барабанщики меня поправят, этот полиметр, да?
1: Нет, там нужный размеры, нечетные. С потерей первой доли сидишь как лопуха, опа, а где первая доля была и нету? Вот она переместилась немножко.
4: Да, это, знаете, как... Это можно сравнить с какой-то супер неудобной одеждой, которая в какой-то момент ее надеваешь и понял, что не готов расстаться. Также и с этими ритмическими изысками, когда наконец-то вкусил, понял. Все, понял, что жизнь больше прежней не будет. Очень понравился ансамбль. Действительно, отметил себе «Хочу с ними познакомиться».
1: 4 альбома.
4: Да, думал над названием уже под конец композиции. Думаю, «Токамак», ага. Знаете, когда вот... опять же, те же King Crimson, да, там, условно, тех же 80-х.
1: «Тракотак».
4: Да. вот эта попытка поиграть в музыку будущего. Что-то такое непонятное. Логично, из каких-то космических, фантастических сфер. Но при этом, что я отметил, слушая композицию, как кайфово и легко все это у них в руках звучит. Да. Что, несмотря на всю сложность, четко слышно, что они улыбаются и довольны, счастливы. То есть это не тяжелая, изнурительная работа, знаете, прогрок, да, такой рок-н-ролл. Сейчас мы тут в семих потах будем доказывать всем, что мы можем. Абсолютно нет.
1: Да, да.
4: Легко и непринужденно.
1: Молодец, Илья. А? Вот нашего круга человек. Нашего. Молодец, спасибо.
4: Я могу увлечься.
1: Вот, Леш, чего?
5: Я поддержу, да, вот эту вот легкость, потому что там сначала был такой барабанный, да, такое вступление, и потом гитара, не знаю, вот лично по мне, заиграл как-то совершенно неожиданно оптимистично. То есть, ну, там, ожидаешь такого сейчас какой-то... мрак тебе там нагонит, а там прям такой какой-то позитив такой танцевальный. Вот, в целом композиция очень понравилась, звучит совершенно не напряжно, несмотря на вот эти все вот перипетии размерные, и это, тапками в меня не кидайтесь, мне это очень напомнило Эндрю Ллойд Вебера, Иисус Христос, суперзвезда, прям вот сейчас там Ян Гиллан запоет, как будто...
1: Как-то так играть не умели, к сожалению.
5: Нет, ну вот это общей атмосферой, то есть я оцениваю, да, там не технику, не вот это современное там звучание, там вот, а вот какая-то вот, не знаю, ходы, что ли, похожие. Ну, то есть вот это на таком чувственном уровне у меня, что это вот прям что-то вебровское.
1: Ну, супер. Ну что ж, у нас второй круг пошел. Вот, у нас группа «Лайм» теперь. Миша, дорогой, что мы будем слушать от группы «Лайм»?
3: А вот «Боржоми»-то есть?
1: Как насчет выпить, закусить?
2: Положительно.
1: «Боржоми» запить.
2: Ну, у нас еще есть несколько хороших композиций. «Боржоми».
1: Ну, будем «Боржоми».
4: Какие еще?
2: Мы хотим танцевать и «Цунами». «Цунами» его, кстати. Ладно, «Боржоми». «Боржоми», а потом все остальное. А?
1: Да. «Боржоми», «Лайм».
2: Пожалуйста.
6: Размешай.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: И вот в прямом эфире «Радио Шок» вот опять часики, вот тик-тик-тик-тик-так-тик-так. Вот тема времени, вот не ускользающая, вечная просто. От Pink Floyd до Лайм, понимаете ли? Вот, и до всего остального. Вот, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Михаил Никифоров, группа Лайм, Алексей Белозер, даже вот так вот мне, когда я смотрел информацию, знакомился о нашем госте сегодняшнем, его коллега называл его именно так, Алексей Белозер. Вот, это «Тропы не врут» коллектив называется. Вот, и, значит, Илья Двер из коллектива, который называется у нас «Потерял Плеяды». Да.
2: И представитель, кстати, еще нескольких коллективов, очень уважаемых.
1: Вот. Дорогие наши гости, дорогие друзья, я принял такое ломательное нашу канву программы решение. Вот, и решил сейчас еще одну песенку я поставлю, которую приволок. Я их много приволок, но вот одну поставлю.
2: Ага, сейчас выяснится, что у нее продолжительность 20 минут.
1: Нет, у нее 19,5 всего. Окей, вот я шучу. Вот, одну песенку поставлю, а потом все-таки появилось огромное желание, у вас потрясающее творчество, и не хочется ничего упускать. Я так понял, у вас у каждой группы 4 песни. Вот, чтобы все успеть, я умолкну, вот. Потому что там пойдут уже группы, которые прозвучали, просто их вторые, как бы, композиции, тоже хорошие, все. Вот, но вы пришли сюда, вам честь, гостю место, как говорят. Вот. Поэтому сейчас я вам предложу американский коллектив, который называется Thank You Scientist, что переводится «Спасибо, ученый». Вот. Это культурный шок в какой-то степени. Вот. Если вы, так сказать, не будете так делать, либо вот так делать, вот. А будете, вы же музыканты, и хорошую музыку делаете сами. Вот если как бы повнимательнее в это дело погрузитесь, то это должно вас немножко всколыхнуть, как мне кажется. Меня так всколыхнуло, меня не мог оторваться. Вот, я взял, как всегда, свой самый любимый альбом. Вот, у них все неплохие, но они любят так синглы, EP-шки, вот, и только как бы три только у них как бы LP, полноформатника. Вот, первый был 2011 или 2012 года. Я обломался от года. Думаю, ну, так себе, наверное. Еще ничего не созрело. Вот 16-й год, это да, это вышка. А к 11-му, да. И я думаю, дай-ка я послушаю 11-й год. Послушал, думаю, елки, это еще круче. Вот, но все-таки перетянуло на моих весах альбом 16-го года, потому что он более такой взрослый, что ли. Вот, там поменьше эксперимента, побольше выверенности всякой. То есть это люди используют брас-секцию, то есть там духовые звучат, strings, струнные там живые, и все нормально. Все сыграно потрясающе, спето потрясающе. Короче, что я буду? О музыке надо не говорить, надо слушать. Итак, моя одна из самых любимых групп, американская группа Thank You Scientist. Альбом 16-го года называется Stranger Heads Prevail. Головы чужаков побеждают. Есть масса других переводов. Вот, ну, такой. Один из них вот такой. Песенку я взял, называется Blue Automatic. Синий автоматический. На 5 минут 41 секунду.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, реально шок. Прямой эфир. Программа «Волшебные нити Ариадны» 164. Макс Семнов нажимал тут кнопок радостных, и все радостно полилось. И музыка, и разговоры. И сейчас мы услышим разговоры, приятные тембры голосов прекрасных музыкантов Михаила Никифорова, Алексея Белозера и Илью Девера. Вот, два слова о прозвучавшем, и будем наслаждаться только вашей музыкой теперь до конца эфира. С Мишей начинать можно, нужно? Или Миша скажет, что все хорошо? Не хочет ничего говорить?
2: Хорошо-то однозначно, да.
3: Ну, видимо, все хорошо.
2: Почти что шок. Были параллели. Вот любимая группа всплыла. Куйбл. Молдовская такая, помните, не помните. И не ждали, таллинская. Но тут, конечно, да, дудочки разбавили так неожиданно.
1: Понятно.
2: Позитивно, да, и мощно.
1: Мощно. Здорово.
4: Ну, раз-два слова. Мысли по древу не растечься. Тогда уложу их в следующую формулировку. Вот этот Midwest Emo, замешанный, приправленный прогроком. Ну, что может быть лучше для современного искателя потрясающей музыки? Дело в том, что вот это американское, это американский колледж-рок, который там с 80-х еще, да, 90-х, это вообще мое все. Вот этот Эмак там весь, ну, вот такое, знаете. Но там грубость и прямолинейность.
1: Да, здесь ближе к Dirty Lips.
4: А здесь изысканность добавлена, которая, конечно, только делает лучше. Ну и немножко вот этой, может быть, американской эстрадности такой, да?
1: Да.
4: Вот это поп-роковость.
1: Мюзикловость даже.
4: Да, где-то. Да, именно. Но в то же время, опять же, на себя не отвлекает, на себя дело не перетягивает, поэтому все умеренно и действительно изысканно, прекрасно. Но в то же время чувствуется, что за этим... Я поизучаю историю немножко этого ансамбля. За этим есть вот именно нерв такой панк-роковый, да, такой хардкоровый. Вот есть, если стоит.
1: Есть еще параллельных пару коллективов, с ними связанные. Вот, есть.
4: Уверен, да. Тусовочка есть.
1: Да. Вот. И меня потрясло, что соло гитарное, обычно же они берут часть А, Б, С. То есть там типа куплет, типа припев, типа побочная партия, вот так вот. И соло сыграло много-много тактов, и не надоело ни разу. Мне не хотел, я все ждал, а что сейчас человек придумает? А вот следующий ход какой? И все время новое, все время не из пальца высосанное, а какое-то такое волшебное все время. И вот на целую трехчастную музыкальную фразу он целиком это дело отделал на соло. И это был определенный нерв, держалось на такое, в хорошем смысле, напряжение. Вот. И он не надоел, не пересолил, хотя так много-много долго играл, целых три части. Вот это меня, например, почему я эту вещь взял, потому что здесь, на мой взгляд, одно из выдающихся соул на гитаре, которое как бы такое длинное и ненадоедливое одновременно. Вот, разделяете ли, Леша, разделяешь ли ты мои... Ну, не только про соло, я про... В общем...
5: Да, здесь, опять же, вот лично для меня это вот вкусное многообразие как инструментов, так и вот различных ходов. То есть нет такого, что вот какая-то вот одна тема заявленная, и она вот на протяжении всей песни, грубо говоря, да. Еще понравилось, знаете, вот это взаимодействие именно инструментов. Не просто там, например, скрипка отыграла, и все, и ушла в буфет, или там что-то тянется, да, там бэком, а здесь там гитара солирует. А вот такие вот фишечки, где вот там вот, где они вот как диалог, да, там, да, гитара, да, тюдру, да, и скрипочка переходит там в нее. Там, да, да, и вот это вот всегда вот такой вот для меня лично, это такой кайфовый момент, именно вот диалог инструментов.
1: Соитие, я бы сказал, такая слаженность.
5: Даже так.
1: Да, да, да.
5: Почему,
1: да,
5: бы нет?
1: Вот, слаженность, и чувствуется, что не один год, не один час люди, ну, как Фрэнк Заппа, вот, который всех запирал на ключик, и Ян Андерсон тоже делал, здесь ждартал. Вот, и говорил: ребята, Это работа, репетиция. Так что 12 часов будьте добры. Как рассказывала Рут Андервуд, это перкуссионистка Mothers of Invention коллектива Фрэнка Заппа, что вот он прям буквально, мы в каком-то колледже репетировали в спортзале, он закрывал на ключ и уходил. И пока ты это вот не сдашь ему, как экзамен не выучишь, он не будет гонять тебя в хвост и в гриву. Мы, говорит, для нас полгода перед созданием, перед этим туром 1974 года, они, говорит, мы просто вообще чуть ли не выгорели все просто на этих вот подготовке. Это так серьезно. А все шутят, смеются, играют. Фильмы посмотреть, ну там просто вообще, как будто погулять вышли так, цветочков понюхать.
5: Ну вот это вот, да, обычно такой есть стереотип, что там раз музыкант, значит, он раздолбай, он там что-то сел там в туалете, поделинкал на гитаре, придумал песню, все, и стал звездой.
1: Фигушки-двагушки.
5: Да, часто такое очень встречается, ну, мнение.
1: Да-да-да. И мнение. Вот. Мнение и мнение. Ну что ж, переходим к нашему, как бы теперь мясо мы будем называть музыку наших гостей. Вот. Значит, у нас Плеяды сейчас на очереди. Вот, Лайм, прекрасная композиция. Вообще тут музыка сказала сама за себя. Была благодарственность огромная. Миша, перешли, пожалуйста, товарищу Адамчику. Низкие поклоны. И мы счастливы от вашего творчества.
4: Спасибо. Прямо сейчас.
1: Вот. Ну, Плеяды хочется также получить. Что будем слушать?
3: Из того, что есть.
1: Из того, что есть.
4: Так, ну что, по легкомысленнее что-нибудь, да? Ближе к названию. Станциамир.
1: Как? Станциамир? Вот та самая, которую затопили. Самая. Понятно.
4: Об этом есть.
3: Илья, ну такая история, поскольку ансамбль сам-то ничего не прислал нам. Мы на свой вкус решили выбрать. И у нас есть в запасе «Гравитация», «Космос-прием» и «Моисей». Почему «Моисей»? Потому что клип.
4: Понял. Ну тогда все такое нелегкомысленное. Так, не «Станциамир», «Космос», да?
3: Да.
4: Да, погнали.
1: «Плеяды», «Космос».
3: Прием.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире «Радио Шок», «Волшебная нить Ариадны», 164-й выпуск. Макс Темнов, с его помощью этот выпуск вы слышите. Вот, а мы и говорим тоже с его помощью. Нажимает он на всякое полезное и помогает к подготовке эфира, прикладывает довольно много усилий. За что ему низкий поклон, огромное спасибо. Вот.
2: Ура!
1: Ура!
2: А это Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: Ура! Да, у нас еще полпрограммы почти. Ну, треть. Вот,
2: поэтому... Я, конечно, дико извиняюсь, ну кто так хлопает? Вот как надо! Продолжим.
1: Это...
3: Мы же артисты, мы не умеем хлопать.
1: Это аплодисменты в преддверии следующей композиции.
2: Или про космос ты что-нибудь спросишь.
1: Тропы не врут. Да, я просто сказал, к чему эти аплодисменты. Вот, в преддверии новой композиции, от которой я жду окончательного потери сознания.
2: И в преддверии фестиваля...
1: Да-да-да-да-да. Настя Мурзич, которая организует... Вот,
2: и приводит к нам таких замечательных артистов.
1: Вообще, я так рад, что у нас музыка наконец хорошая зазвучала, наконец совсем хорошая. Вот. Про космос это тоже очень хорошо.
2: Несмотря на привет Каспаряну, совершенно очевидный. Так сложилось просто.
1: Микрофон.
4: Дмитрий — глубокий почитатель.
2: Бывает.
4: Первый раз пересеклись с ансамблем «Кино» на воздухе Карелии в 24-м году. Была незабываемая встреча.
1: А я с Ирочкой в 83-м году пересекся. Потом стал жить по соседству. Понимаешь? А потом, когда Джана, его жена, стала у нас петь в группе игр, мы к ним часто-часто заходили домой и смотрели наши отснятые материалы. Вот, под угощение. Потом она такой щедрый человек. Она нас водила в Москве в китайский ресторан, в индийский ресторан. Потом объездили с ней городов 15, наверное, всю Прибалтику и полсоюза, и было хорошо и здорово. А потом мне даже довелось, вернее, Юра поиграл в группе «Странные игры» в два раза вместе с нами, вместо Гриши Сологуба на гитарке. Вот. Они сыграли с Филиппом, с сыном Вити Сологуба. Так что Юра... И я помню, как он принял группу «Аукцион», как бы приняла рок-тусовка. Там как? Если тебя примут, то так сразу и навсегда. Или, типа, там, ну да, там, похлопает. Ну, что, старичок, все нормально, там, типа, все хорошо, иди гуляй. Вот. А тут у нас был самый первый концерт с «Аукционом» в 1985 году в «Ленэнерго». И первый...
4: Олег Горкушка рассказывал про
1: первый,
4: это,
1: первый, кто прибежал, был Каспарян и Витя. И вот, и они меня схватили и стали подбрасывать так вверх. Говорю, вау, чувак, ты даешь. А я играл на балалайках, на кадрашкинских. Но он отпилил грифы, туда пьезоэлементов поставил. Получилась такая треугольная ударная установка в группе «Ави». Она использовалась в 86-м году, если кто помнит. Вот такая была история, связанная с Юрой Каспаряном.
4: Вот такая связь поколений.
1: Музон зачет, все хорошо, здорово. Теперь переходим к тем самым...
3: К тропам.
1: К редкоземельным металлам переходим. Вот, что будем слушать? Есть ли что-нибудь меня убить окончательно?
3: Да, давайте что-нибудь старенькое, простенькое, бодренькое.
1: Нет, ой, не хочется простенького-то. Или как скажешь, так и будет.
3: Это, «Мастер Маргарита», да, я же присылал. Есть такое.
2: Пусть имеется такое.
3: «Мастер Маргарита».
1: А это разве простенькое может быть, связанное с «Мастером Маргаритой»?
3: Ну, сейчас все услышите.
2: Это же аллегория наверняка.
1: Хорошо, погнали.
2: Рискнем?
1: Рискнем.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Да, слушайте, «Радио Шок» оправдывает свое название. Спасибо огромное коллективу «Тропы не врут», а именно непосредственно огромное спасибище и низкий поклон Алексею Белозеру. Блин, круто это все, очень. Макс Темнов, спасибо за то, что ты понажимал верные кнопки, и все звучит очень прекрасно. Лирика, ну, я не знаю, ну, на уровне Высоцкого, я бы сказал. Тут же ассоциации, как он говорил, у меня, говорит, песни ассоциации, песни не ретроспекции, а песни ассоциации. Ассоциативный ряд такой сильный, вообще, удивительно. Такая классная запись. Вот, уровень, технический уровень и красота записи, умение профессиональное, меня поражает просто. Это кто так вас классно пишет? Барабаны звучат отлично, все читабельно, текст расслушиваемый, ничего-ничего, никаких противофаз, перекрытий. Очень все чисто, прозрачно. Я понял все до единого, так сказать, микробуковки все понял. Все аранжировочки услышал. Потрясающе все просто. Придумано, сделано и не чувствуется, наболело. Надо это обязательно выплеснуть в люди, людям. Вот. Но почему это не VIP-зона? Группа Алексея Белозера.
2: Откуда ты знаешь? Может, ты
1: почему она не стадионная? Ну... Почему нет сольников по три штуки в день? Почему? Где? Когда? Когда этого ждать? Это должно обязательно быть. Я скажу еще...
2: И правильный ответ будет 15 или 16 августа, естественно, на фестивале «Внутрику».
1: И Михаил Никифоров у нас здесь, тоже с прекрасной группы «Лайм». И Илья Девиер из прекрасной, совершенно замечательной группы «Плеяды». Вот.
3: Вот почему, парни, это где ваши стадионы?
4: Так вот, и все и начнется.
3: Все начнется 15 и 16 августа.
2: Не пропустите. Ну, господа, надо вам сказать, что сегодня у нас такая гостевая папочка, что прям, что не песня, то в ротацию. И, скорее всего, так и будет, между прочим.
3: Супер, это же прекрасно.
1: Где был раньше? Почему мы это...
3: А ну как-то я же к вам попал с этим, с лещом в ротацию.
2: Так это программа.
3: А, что-то ребята там обсуждали.
2: Конечно,
3: да,
2: это
3: да,
2: же
3: да,
2: эксперт
3: да.
2: Коровин. Слава, привет тебе, кстати. Приходи на фестиваль «Внутри города».
3: А как туда я попал, я не знаю. Я вроде даже никаких заявок.
2: Ну, ребята там сами отбирают.
3: Наверное, что-то там где-то нашли.
2: Ну, надеюсь, и они тебе не отписались даже, да? То, вот,
3: нет.
2: Поздравляю, ваша песня.
3: Наверное, писались, потому что я прям смотрел этот эфир. Хихикал.
2: Да это они могут. Ну так вот.
1: Короче, «Атом». Почему так все?
2: И что же это за волшебная студия? Это прямо вот где
1: качество записи удивительно крутое.
3: Слушайте, ну это мы пишемся... Вот это вообще старая песня. Ну, мы долгое время писались у разных звукачей, на разных студиях. Вот все, что
1: один,
3: ты
1: высокий.
3: Искали, да. И вот сейчас вот несколько последних вот альбомов... Третий альбом нам записывает Леша Хужаев. Вот песня «Underground», это вот уже вот точно его. А вот это я сейчас даже вот не вспомню, кто нам сводил. Но это факт в том, что сама запись производилась на разных вообще локациях. То есть был поиск определенной звучания, звука, чтобы, ну, вот так нам нравится. То есть вот меня вот это вот устраивает.
1: Видимо, у вас чувство вкуса отменное совершенно. Вот, и как бы самокритика. Вот, самоирония где-то присутствует в какой-то степени даже.
3: А как без самоиронии, мне кажется, это...
1: Жизнь плоха.
3: Жизнь без самоиронии трудна. Нет стадиона, и да. Все, и можно пойти повеситься. Самоирония-то живёшь.
1: И говоря
3: дальше.
1: Серьезно, он будет, он должен быть. То есть это... Есть стадионные группы, которые хуже. Вот реально.
3: Могу даже не буду называть. Опять же, какие критерии вот это вот лучше, хуже?
1: Посыл, драйв, аранжировки, умение... идет грув. Я вижу, и человек играет... И получают при этом колоссальные. Это делали счастливые, насыщенные, наполненные люди, которые хотели, не могли с этим жить. Им нужно было обязательно этим поделиться. И они с таким азартом, с такой самоотдачей, в хорошем смысле, и опять-таки легко. Вот. И такие тексты завораживающие, вообще не оторваться. Просто. И главное, что они записаны здорово, что не приходится вслушиваться там. Ой, а это я чего со слова было? Вот. Бывает такое. MP3, опять-таки, понятное дело. А тут даже через MP3 там все слышно.
3: Каждый, ну, чё вы меня начали так нахваливать?
2: Чё сразу я?
3: Перед парнями неудобно.
1: Да не, меня пробило.
4: Добавлю, у меня Виктория Борисовна является фанаткой. Привет.
2: Виктория Борисовна, привет вам.
3: Спасибо.
2: Алексей, а вот вы будете выступать дуэтом с клавишами, гитарой, клавишей и голос. Получается так. Возможно ли повторить вот это вот в дуэте?
3: Вот для
2: Или
3: меня...
2: вы выберете что-то так поспокойнее, пообдумчивее?
3: Для меня всегда вот акустические выступления — это не то, что попытка повторить полный звук, а там, в принципе, получается, ну, какой-то другой дух у выступления. Конечно, там под это там колбаситься никто не будет. Хотя в общем, вот мы, да, когда там играли на вот фестивале вот, «Время колокольчиков» в Саратове, вот, там люди с флагами, и вот это вот, ну, уже знают, как эта песня звучит в электричестве, и они там себе это в голове додумывают. Вот. Поэтому для меня это, в принципе, разные выступления. Выступления там полным звуком и акустические, там, квартирники какие-нибудь.
2: Соответственно, и репертуар разный.
3: Есть песни-исключения какие-то. Вот, например, ну, вот «Мастер и Маргарита» последняя, мы ее в акустике практически не играем. Вот. А многие другие, даже которые в электричестве звучат как так боевики, в переложении на акустику звучат, ну, как бы, пусть там теряется вот этот какой-то драйв, да, вот этот вот...
2: Ну, не драйв, а знаешь, да, вот сам вот этот
3: насыщенность посыл. Вот эта, да. Но она приобретает что-то другое, вот... Я даже не могу сказать, что вот лично мне нравится больше. То есть там, когда ты с полным звуком, ты там колбасишь что-то на сцене, понятно, ты там, это одно. А когда ты вот в акустике, это больше какой-то диалог со слушателем. Хотя тексты одни и те же, но в акустике они более... То есть их легче донести, то есть легче слушателю их воспринять. Логично. Потому что, ну, у нас, не знаю, в основном на электрических концертах

0: У меня вот паровозом является вот текст. Я вот если...
1: Они равнозначные.
0: Если пусть я написал и мне не нравится, я его как бы не буду там выпускать или буду там дорабатывать. Пусть там год-два я могу. Ну, то есть это не сиюминутные там песни. И некоторые я вот реально там могу там переставлять слова, пока вот не отшлифую. Вот-вот все. Сейчас вот она готова.
2: То есть какая-то новая композиция, она сразу на сцену не выносится.
0: Нет,
2: сначала надо все там пережить,
0: да, то есть
2: внутри.
0: Вот, нет, если только вот она вот какую-то внутреннюю планку прошла, что, блин, мне все нравится. Угу. Но если есть какие-то такие вот, как знаете, там типа занозы, типа
1: шероховатость.
0: Да, вот вроде все неплохо, но вот там вот что-то не дожато, а здесь как-то совсем уж пошлая рифма. Ну то есть, оно вроде бы в целом и прозвучит, но вот пока вот это есть, она я ее буду стараться.
2: Ну бывают такие занозы, которые наоборот слушатель запоминает. Бывают такие. Штуки.
0: Ну, если у меня внутренний цензор ее не выпустит, она не выйдет. Окей, да, у меня вот, вот то, что проходит, оно проходит.
2: А вот это вот, ну давайте сыграем, а там посмотрим. Может, зайдет в терминологии.
0: Нет, например, может быть такое, что я принес песню, например, в группу, мы ее начинаем делать, а я там параллельно с этим, ну, ее доделываю, там что-то там, меняю
2: круто,
0: в тексте.
2: Круто.
0: Вот.
1: Янгил он так делал.
0: И, кстати, это на самом деле у нас же есть еще и дурацкие абсолютно песни. Там песни про пингвинов, про енотов. Я их не прислал специально. Вот, которые... А, ну вот там, поделись лещом, там, та же. Ну, да.
2: Алексей, я тебе скажу, что она у нас вот есть же чарт, чарт radioshock.ru, там можно голосовать за песни. И вот как раз песня про лещата, она, ну, не на первом месте, но очень часто всплывает в самых верхах.
0: Ну, в этом фишка шуточных песен, да, то есть... Если бы Лаерский в своем стиле писал бы серьезные песни, сейчас бы мало кто бы знал Лаерского. Он же за счет вот именно вот этого своего юмора.
2: То есть
0: тропы
2: не врут. Это Лаерский с серьезным лицом.
0: Нет. Лаерский — это просто для меня как авторитет. Ну, в определенном...
2: Поддержу.
0: Никакого равнения, то есть там попытки... Нет, мне кажется, мы совсем разные.
1: Песни про секс, про передачки.
2: Внезапно.
1: Да,
2: хорошо. Алексей, скажи, пожалуйста, тропы не врут. Насколько вы популярны у себя на родине? Насколько у вас такой плотный концертный график был? Ну, надеюсь, что не было, а все-таки еще в какой-то мере останется. И не жалко ли так вот все это сейчас оборвать?
0: Концертный график плотный. И был, и сейчас остается. Ага. Все-таки большинство поездок...
2: То есть, несмотря на то, что ты здесь, ты приезжаешь к коллективу, и вы там что-то еще делаете?
0: Нет, большинство поездок все-таки у нас состоялись в акустическом формате, потому что это и проще, и там финансово оправдание. Угу. Ну, мы не это собираем правда. Столько, что... Ну, то есть, да, в Москве, допустим, мы, ну, неплохо собираем. А в остальных городах, особенно там в удаленных, гораздо все скромнее. Прослушивание у нас, ну, вот по прослушиванию, не знаю, мне кажется, у нас прям хорошо, а вот по людям, по живым, которые ходят на концерт, ну, хотелось бы больше, конечно. Вот, хотя, опять же, я не жалуюсь, как бы нет такого, что мы приезжаем, а никто не приходит, там даже вот...
2: Такого не бывает.
0: Бывает мало, но чтобы вот совсем не приходили, ну, я уже просто такого давно не помню. Вот, а так на Яндекс.Музыке у нас больше 5 миллионов в год прослушиваний. Это, ну, такая вот цифра, ну, которая вроде бы так, ох, ничего себе, это же это.
2: Хорошо.
0: Да.
2: Едете ли вы по фестивалям? Вот эти все вот большие вот эти вот штуки, вот эти вот огромные.
0: Мы ездим по фестивалям. Мы, когда был Грушевский фестиваль, мы там были прям в полном звуке такими... одними, скажем так, ну, то, что там звучит неожиданно, и за счет этого мы там собирали прям народ на поляне нормально. Вот, мы были в Тюмени на вот неоднократно на сентябрь рок-фест играли. Потом, ну, блин, и по всяким более там мелким фестивалям, опять же, там наш фестиваль «Время колокольчиков» в прошлом году.
2: Который ты организуешь? Кстати.
0: Который я организую, да. Ну,
2: вот хорошо бы об этом тоже.
0: По удивительному стечению обстоятельств, тропы не врут, туда каждый год берут, проходят комиссию артсовета.
2: Давно ли существует этот фестиваль?
0: Этот фестиваль долгожитель, с 2007 года мы его проводим.
2: Вообще редкость по нынешним временам.
0: Вот, там, по-моему, 3 года выпало, запрещали нас всячески, а так стараемся держаться.
2: И на тебе прямые подбор участников, и прям все-все-все.

0: Ну, у нас подбор участников, то есть вообще в чем концепт фестиваля? В том, что то есть, мы не зовем специально никаких приглашенных гостей, чтобы приманить публику. Он вот именно на малоизвестных и неизвестных исполнителях держится. Да. И вот как изначально он был, вот такая идея, что вот мы хотим дать площадку тем людям, которые, ну, просто они, ну, что-то пишут. Пишут неплохо, играют неплохо, но им негде поиграть. Ну, потому что в 2007 году в Саратове было негде поиграть вот парню с гитарой. То есть там метал, панк, ну, как-то еще котировался там в заведениях. А просто там с гитарой ты приходишь, тебе говорят, не-не-не, собирай команду. И вот мы так вот сделали этот фестиваль. Вот назвали его «Время колокольчиков». Кстати, в этом году, ну, выяснилось, что «Время колокольчиков», само словосочетание было запатентовано Еленой Башлачевой. И я так долго там ломал голову, что с этим делать. Ну, вроде
1: добавить
0: бы
1: букву «ять» в конце.
0: Нет, ну я это созвонился с Еленой, спросил, как нам быть. Вот, ну, описал всю ситуацию. А у нас же еще и на Грушинском своя сцена, тоже «Время колокольчиков» называется. Вот. И она, в общем-то, разрешила использование без всяких.
2: Добрый человек.
0: Вообще, я прям был в таком этом. Ну, вот потому что здорово. Думал, либо там это будет запрет, либо, может быть, там каких-то денег там захотят, которых там, в принципе, у меня особо.
1: Чему нет. Примеры есть. А,
0: да, и Елена говорит: ну, я, говорит, просто запатентовал это, чтобы не чернить доброе имя Саши Башлачева. И поэтому, почему нет, используйте, раз у вас такая тема.
2: У меня сын 3 года учился, Демьян.
0: Вот, и поэтому у нас вот получили официальное разрешение.
1: Это очень круто.
0: Да, и такой новый как бы уровень, что ли.
2: Класс.
1: Вот.
2: Отлично. Ну, тем не менее, у нас же никто никого не обижает. И, извините, друзья, что я такое внимание уделил. Ну, во-первых, это наш иногородний гость. Во-вторых, действительно, я не ожидал. Вот простите меня. Вот это нежданчик, что называется, понимаете? Вот, я много, но 164-й выпуск это только радиошок, а вообще программе 15-й год. Вот. Я столько переслушал всего всякого-всякого-всякого. Вот. И буквально по пальцам, даже по 3 пальцам можно посчитать вот такой же эффект, когда ко мне приходит неизвестный ранее группа, отечественная, да, и выдает такого качества музыку. Это в 3-й раз в моей жизни вот так вот произошло. Ну, во время, не в моей жизни, а вот во время ведения вот этого цикла «Волшебные нитериадны». Это вот в 3-й раз, да, я могу вот сказать. Поэтому мы же с вами уже на фестивалях встречались, что-то я уже слушал там, тыры-пыры, я уже все похвальбы уже выдал заранее. Вот. А Алексею вот 1-й раз. Поэтому я прошу прощения у вас. У вас тоже все круто. Тоже все записано. Тоже все гениально. Совершенно. Но когда там, знаешь, первый Зеппелин там, мне сколько лет-то было? Лет, наверное, 10. Не, какой-то 9, это я услышал. Вот. Я такой, вот это да! А первый Цепелин в моей, не 10, вру, 13. Я услышал Physical Graffiti 1-й раз сначала. Вот. А потом уже я стал слушать первый, думаю, ой, это еще круче. А потом 4-й вот так вот все. Понимаете? А потом уже думаю, ну что там, привык уже, привык. Хороший, по-хорошему быстро привыкаешь.
1: И тут вот. На тебе 3-й.
2: А тут на тебе, там, 3-й, да. Кстати, он совершенно, я его особняком, как будто другая группа, другое исполнение, но он все равно кайфовишь и неимоверно. Там свои кайфы. Ну ладно. Короче, возвращаемся на 3-й круг у нас. И время как раз шепчет, что надо 3-й круг запускать. Дорогой Миша Никифоров.
1: И группа Лайм, которая почему-то еще не поехала на Грушинский фестиваль.
2: Почему не поехала на Грушинский фестиваль группа Лайм?
3: А может был? Надо у Адамчика спросить.
1: Саш, напиши нам.
2: Саша,
1: ты же наверняка слушаешь. Радиошок.ру, кнопочка общения.
2: От величайшей группы Лайм мы услышим.
1: Мы хотим танцевать, наверное, а? Не?
3: Цунами.
2: Решение принято. Запускай, Макс, цунами.
1: Мусью и стоят. Пожалуйста, Лайм, цунами.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебная нить Ариадны», выпуск 164. Макс Темнов помог в его подготовке, а сейчас помогает в его ведении.
2: Игорь вот. Чередник, дорогие друзья, тоже помогает.
1: Помогаю.
2: Маленький помощник Санты.
1: Помогаю донести великолепное творчество, в частности, группы Lime, до 10 миллионов наших радиослушателей. Вот. И наших этих гаджетоманов. Вот. Михаил Никифоров представляет группу Lime. Прекрасный барабанщик, мой друг. Замечательный совершенно. Я не устаю. Я когда веду эти концерты с его участием, я так в стороночку прячусь за кулисами и подглядываю. И смотрю, вижу перед собой совершенно одаренного, гениального чувака. Вообще просто, от которого энергетика, блин, такая идет.
3: Мне-то каково было первый раз. Чувствую, вот кто-то стоит. Еще понимаешь, это учитель. Ёшкин кот.
2: Вот так и рождаются одаренные чуваки.
1: Алексей Белозер. Это, конечно, извините, но открытие. Это он сделал мой день, вечер и неделю. Все. Это точно совершенно.
2: Тропы не врут.
1: Да, да. Это потрясающая штука со мной случилась. Вот. Давненько не было. Казалось, уже и не будет. А на тебе, пожалуйста. И, кстати говоря, Илья Двер тоже. Вот коллектив под названием «Плеяды». Буду теперь, конечно же, все расслушивать гораздо внимательнее и с таким ощущением, что сейчас соприкоснусь с прекрасным. Вот, спасибо.
3: Спасибо.
1: Спасибо. И что же мы сейчас вследствие этого из прекрасного послушаем?
3: Моисея приглашайте.
1: Окей.
2: Моисея приглашайте. Может, немножко про клип тогда? Потому что он пока вроде бы единственный у коллектива. Или это еще было, Илья, до тебя?
3: Прям со мной. Вот я к ансамблю присоединился и... Собственно, мы сняли этот клип.
2: Класс. Почему именно так, на ровном поле, без каких-то там привязок практически?
3: Хотелось пошалить. Хотелось разбросать книги, там в клипе есть. Хотелось сжечь дверь и так далее. Поэтому поле было выбрано.
2: Ну, лучше это сжигать, конечно, в клипе, а не в жизни.
3: Да, конечно. И знаете, что удивительно, это оказалось место, такая вот изюминка клипа, где недалеко от этого поля располагался, как это называется правильно, воздухоплавательный парк, наверное, да? Аэростатов, воздушных шаров. И вот так как все-таки...
2: Это где-то в области было?
3: Ропшина, вот в том районе.
2: Классные места.
3: Да, действительно классные места. Вот это августовское поле зеленое, тоже очень красивое. Дима напридумал кучу метафор, ему помогал, собственно, кто это был? Ну, наверное, директор клипа, да, тот, кто его снимал, потом впоследствии монтировал. Единственная работа была с этим парнем. Потом он сразу же после клипа выставил цену в два раза выше. Поэтому, увы, не стали продолжать с ним работать. Но, тем не менее, нам все понравилось. Все очень круто. И вот, собственно, фишка, да, как мы снимаем клип и проплывающие воздушные шары там на горизонте. Сначала вверх, потом садились.
2: Красиво, дорогие друзья. Посмотрите, да, советую. Да.
3: Ну, не без плей-тру, да, музыканты играют, музыканты кривляются. Это любимое лицедейство.
2: Включим.
1: Да, поехали, погнали.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну что за прелесть у нас сегодня программа такая, одно лучше другого. Прямо.
2: Это потому что Игорь Чередник.
1: Ну, потому что Макс Темнов все сорганизовал, сделал, понажимал.
2: Да, это мы и какие-то люди сегодня, честно. И фестиваль «Внутри города» 15-16 августа следующего года.
1: Да, люди-то у нас какие зачетные. У нас Миша Никифоров сам, собственной персоной. Алексей Белозер, мои преклонения. Илья Делер. Вот, только что прозвучал опять, ну, шедевры, сплошные шедевры, ну, вообще, Моисей, ну, круто спето, круто сделано, все, ну, не придерешься. Я было потерял веру в светлое будущее, идеалы какие-то у меня рухнули, вот они сейчас таким прям скачкообразным образом вот так вот берут и опять появляются во мне.
2: Игорь Алексеевич, поверил ли ты после этой песни в русский рок?
1: Я поверил в будущее.
2: Окей.
1: Вот, раньше
3: хороший ансамбль.
1: Да, да. Раньше-то я как бы... Я восторгался, когда вот это все было в 83-м, 84-м, ну, с 83-го года начиная. В рок-клуб пришел, меня за руку привел Саша Соколов в 83-м году. И попал на концерт группы «Аквариум». То есть сначала была группа «Нокаут». Там пел Коха Шустарев, вот, Костя Шустарев, в группе «Нокаут». На барабанах играл Александр Рогозонов такой, барабанщик. Соло у него было длинное такое, половина народу ушло в буфет. Вот, а вот «Аквариум» — это, конечно, слов вообще непонятно, на дровах люди играли. Но, блин, такая энергетика, я просто в космос улетел. Ну, и от Ляпина тоже там все. Вот, и потом как-то так вот задружились все, что-то такое, ды-ды-ды. И даже довелось мне 3 раза выступать вместе с «Аквариумом». Так случилось. В разных местах. Так, да, оказался там в нужном месте в нужное время. Вот. Вот так что вот такие пироги. И, собственно говоря, тогда была... У меня, знаете, и футбол был, вот «Зенит» был, понимаете, который доморощенные игроки, не купленные всякие разномастные, а вот с малолетства вот он выращен в Питере, вот он на него люди время потратили, наш местный, все там какой-нибудь там... Я не знаю, там Желудков, там как запульнет там в девяточку с углового, там сидишь прям думаешь, вот все-таки молодцы, гордость такая, прям не гордыня никакая, а гордость прям чувствовалась вот это вот все, патриотизм, не вшивый вот этот идиот дебильный, а настоящий, истинный, вот. И это было кайфово, это очень сильное чувство, очень кайфовое. И как не посмотришь, блин, я в старых играх, когда еще в них не играл, я сижу думаю, блин, дал бы мне Бог возможность с ними поиграть. Прошло несколько лет, и вуаля, что называется. Ну, аукцион делался с помощью этих самых рук. Мы как бы создавали все этот звук. Это все создавали коллективно, вместе все. Несмотря на то, что он был раньше, но ту форму, которую он принял на тот период, он потом опять видоизменился. Но вот аукцион 84-го конца года до где-то 88-го, это совершенно другая группа, вот, без таких длинных полотен, таких немножечко депрессивных, вот, там были коротенькие ска-песенки, очень близкие по стилистике группе «Странные игры», вот, и мне это очень все нравилось, и забавляло, и все было здорово, вот, ну, ладно, не об этом речь, не об этом, вот, спасибо вам, друзья, во-первых, предварительное спасибо, не окончательное, за вашу музыку, за вашу самоотдачу, за вашу искренность и талант, за ваше великолепное творчество всем трем. Это удивительная программа сегодня, одна выдающаяся просто, потому что как на подбор, все хорошие, все замечательные, ну, нету здесь ни хедлайнеров, там никаких, ничего, ни фронтменов, ничего, так все нормально. Я тихонечко просто с придыханием хочу вам представить коллектив, вот, следующий. Вот, который нам будет сейчас сердце греть, который называется «Тропы не врут». Вот, будет греть сердце. Будет греть сердце. Какой песенкой?
3: Постараемся. Так, а это у нас что, последняя получается?
1: Да.
2: Ну, в общем, да.
3: Последняя. Давайте тогда...
2: Сегодня,
3: да, я понял. Давайте тогда поставим, наверное, песню «Нашедшим станет», потому что это песня, ну, которая заходит у нас, ну, как бы по статистике, ну, большинству, причем там, начиная вот там, металлистов и заканчивая тем, кто слушает «Руки вверх», она, ну, на самом деле, да, она такая максимально понятная и это... Давайте ее...
1: Шуточная?
3: Нет, она не шуточная, к сожалению.
2: Шутки кончились.
3: Да, все, никаких хихоньки-хахоньки. Вот. Есть же она, да?
2: Уже.
3: Все, вот. Нашедшим станет не всякий ищущий.
1: Тропы не врут.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну что, шок как был, так и есть. Никуда не делся. Разножанровость, мастерство, в общем-то, великодушие. Вот, в общем-то, поразительная энергетика и... Потрясло мне опять качество записи. Ну как так? Фантастическое какое-то, я не знаю. Где вы, где раньше я был, где ребята раньше были? Ну, наконец-то не все пути идут в Рим, вот как говорится. И тропы не врут, в общем-то, и в этот раз не соврали. Попали мне в сердце, а значит, и всем вам, 10 миллионам наших радиослушателей, дорогие друзья. Да, это реально... Для меня открытие. Все три группы хорошие. Все три группы хорошие. Просто я о группе «Тропы не врут» до вчерашнего вечера не знал вообще ничего, никогда ничего не слышал. Это мой упущизм. Потому что я всецело погружен в прогрессив-рок, в основном импортный. Хотя я знаю, я сам играю в прогрок-группе «Rose Vitalis». До этого играл в группе «Pandora Snail». Вот. И на прогрок-архиве мы есть. И, так сказать, ну, мы-то стремились к вышке, а вышка всегда была западная музыка. В ее великие, высокие образцы. Вот. А за деревьями не видно леса. Вот. И вот как-то так... Просмотрел я некоторые группы. Вот, скажем, все, которые три здесь, я их, как бы, можно сказать, просмотрел. Теперь буду каюсь, теперь буду относиться гораздо внимательнее, с удовольствием слушать и переслушивать. Давайте, друзья мои, спасибо большое, Алексей, за эту песню. Она замечательная совершенно. Спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо. Давайте скажем, что она прозвучит завтра.
2: Ну, не, не завтра, ой, да. Завтра.
1: Простите.
3: Возможно, я даже скажу, когда именно.
2: 15 августа, угу. Да, там что-то на акустической площадке в интервале, по-моему, с 2 до 5 мы играем. И, конечно же, без этой песни, ну, мы редко обходимся, она такая...
1: Ну, она очень крутая.
2: Все ее, как правило, ждут, ну, кто знаком с творчеством.
1: Вот, ну, Илюша, приглашай на фестиваль, скажи, что приходите все... На группу...
4: Друзья, Плеяды, 15-го, в Саунде, Севкабель, и место потрясающее, и клуб потрясающий, ну и, конечно, как-то ныне модно говорить, лайнап, великолепный.
1: И вайб там будет.
4: Да, мы где-то рядышком с радиопомехами небезызвестными и электропартизанами, тусовочка попалась, ну круто.
1: Да.
4: Так что...
1: Миша, не все думал, привет. Да. Миша Нефедову привет, от меня огромный.
4: Хорошо.
1: Мой друг.
4: Да.
1: Старинный.
4: Где-то уже получается это вечерний блок электрический. 15 августа. Всех ждем. Билеты по ссылке.
1: Ура!
3: Фестиваль внутри города.
1: Миша, про фестиваль внутри города приглашай. Лайм. Лайм — это круто.
5: Про воскресенье 16.
1: Ага.
5: 15-16 августа. Фестиваль внутри города. Всех ждем. А кто не приобрел билетики, посмотрите, может, еще акции будут какие-нибудь.
3: Вот. Ссылка у нас на Радио Шок есть, переходите.
5: Да, акустическая сцена еще будет дополнительно работать.
1: Ну, замечательно. Все хорошо. Ждем. Надеемся, будет полна бочка огурцов. Я вам хочу в качестве завершалочки предложить композицию... группы под названием The Neil Morse Band. Есть человек такой, Нил Морс. Вот. У него есть множество проектов, в том числе есть просто Нил Морс, а есть Neil Morse Band. На мой взгляд, выдающийся альбом они выдали в 2016 году, который называется Similitude of Dream. Подобие мечты. Вот. Ну и композиция, которая уже там все два часа, там больше, почти три часа нагнеталась, атмосфера нагнеталась, и вот эта квинтэссенция, вот этот апогей, вот это нагнетание эмоций, я сейчас хочу вам предложить, вот, Confrontation называется, маленькая композиция, опять-таки из большого полотна вырван кусочек, поэтому, может быть, какие-нибудь недопонятки, недосказанности, какие-то логические, какие-то провалы покажутся, может быть, а может и нет, может, она самодостаточно вам покажется. Итак, Confrontation, противостояние. 3 минуты 59 секунд, Нил Морсбенд.
3: Одну минуточку, слушай, что-то я заслушался-то. Сейчас, господа, простите, пожалуйста, все.
1: Нашлось.
3: Да, все.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну вот, примерно вот такое ощущение, как от этой песни заставил у меня сегодняшний эфир, произвел у меня вот такое вот впечатление. От пестроты музыкальных талантов, от открытий чудных, сколько нам готовят просвещение, это дух. Вот, и никакого опыта, и никаких ошибок трудных. Все четко, все замечательно. Вот. Вот. Короче, огромное вам спасибо, дорогие друзья. Я даже не буду просить обсуждать эту песню, потому что хочется сказать многое. Вот. Хочется сказать группе «Лайм» в лице Миши Никифорова, Михаила Никифорова. Прекрасные слова хочется сказать. Прекрасная группа, очень крепкая, очень, так сказать, незаслуженно не играющие на стадионах. Вот,
2: и на Грушинском фестивале.
1: Да. Вот. Но все впереди. Времена, на самом деле, никогда не бывают однобокие. После, как это, перед темным самым ночью бывает, перед самой темной ночью бывает самый прекрасный светлый рассвет. Вот, поэтому мы сейчас некую темную ночь переживаем. Так вот, рассвет-то не за горами уже, уже прям ощущения такие складываются. И обязательно все встанет на свои места, и все будет адекватно. И стадионы вас ждут, как и группа «Лайм» обязательно. Вот. Илье Девиеру хочет сказать огромное спасибо. Наш человек, понимающий толк в музыке, умеющий играть, вот, в прекрасном коллективе играющий, нашел время.
2: И не только.
1: Да. Много всяких хороших слов можно говорить. Разбирающийся в настоящей, в правильной музыке, вот. Не в тру-ля-ля в каком-нибудь, вот, а в музыке, которая как бы насыщенная, всякая, информативная, изощренная, талантливая, как угодно назовите. Это вот прогрок. В моем понимании она именно такая. И он в нем как бы плавает, как рыба в воде. Да? Да?
2: Правильно говорю?
3: Ну, я тут точно не случайный прохожий. Ура. А как, знаете, как Ньютон говорил, да, я собираю... Какой я ученый, да, я всего лишь собираю гальку на этом берегу океана, великого океана знаний.
1: Ура!
3: Поэтому
1: отлично.
3: Только ансамблей потрясающих. Еще слушайте, слушайте, и не переслушайте.
1: Да, я еще половину не поставил.
4: Есть еще сольные.
3: Да. О, спасибо, спасибо.
2: Ну и завтра в записи эфира. Все будет трек-лист, копируйте название, узнавайте больше.
1: Алексей Белозер. Ну, это для меня сегодня было просто вспышкой молнии такой хорошей. Шаровой молнии до сих пор летает кругами.
2: Давайте еще я добавлю, пожалуйста. Алексею привет. И обнимашки, и низкий поклон за время колокольчиков от человека, которого зовут Акурий.
5: Москва.
2: Понятно.
1: Я же говорю, 10 миллионов слушают.
2: Понятно.
1: Вся Москва прильнула к утюгам и к телефонам. Вот. Ну, спасибо огромное. Огромное спасибо за то, что делишься своим талантом так совершенно щедро. Щедро и никакой халявы, никакого там, да и так сойдет. Вот я ненавижу это, вот, халтуру. Лень и халтуру — это два бича, которые портят жизнь всем на свете. Вот. А некоторые идут по этому пути и живут в четверть как бы жизни. Вот. Вот человек сидит, сделал полнокровный материал вообще просто. Вложил туда душу, записал великолепно. И нате вам, слушайте, товарищи. Благое дело просто, богоугодное, я бы сказал. Спасибо огромное. Спасибо.
5: Спасибо вам за эфир, за возможность поучаствовать в движе. Вот.
1: Будем с некоторых пор слово «движ» стало плохое.
5: Плохое, да? А как надо сказать? По-питерски. Я-то не в курсе.
2: По-петербургски, во-первых.
5: Прошу прощения. По-петербургски.
1: В мероприятиях.
5: В мероприятиях. Я здесь просто новенький, поэтому...
1: Да.
5: Не все нюансы.
2: Научим.
5: Я понял.
1: Ну, спасибо огромное, дорогие друзья. С вами было настолько прекрасно, великолепно.
3: Спасибо.
1: Прекрасная музыка вообще. Спасибо. Мы получили огромное удовольствие.
2: И еще раз, следующие выходные, 15-16 августа, Севкабель, фестиваль «Внутри города», фестиваль нового андеграунда имени Анастасии Мурзичева. Приходите, обязательно.
3: Ждем.
1: Последняя рубрика называется «На ход ноги». Это уже для наших слушателей. Вот. Опять-таки Нил Морс, но уже не Нил Морс Бэнд, а практически те же музыканты, плюс куча других. Вот. Огромное полотно под названием «Sola Scriptura». Вот. 2007 год. Композиция называется «The Conflict». Идет она 25 минут 00 секунд. Да. Вот. И перед тем, как она зазвучит, дорогие друзья, слушайте, пожалуйста, наши программы, смотрите мои видео-зарисовочки у меня на моем аккаунте, найдете в ВКонтакте и в других разных площадочках. Все это я завешиваю. Вот. «Волшебные нетерядны» «At Home», «Из дома» называется. Ну, я там просто рассказываю про музыку с картинками, вот, с какими-то красноречивыми описаниями того или иного. Нельзя же слушать-то. Засудят и куда-нибудь засунут. Вот. Поэтому только рассказы. Вот. И чувствуете себя хорошо, вот как я сейчас, например, одухотворенно, возвышенно, вот, дружелюбно, и всех люблю. Вот, и никогда ничем не болейте, и всего вам самого-самого наилучшего. До новых встреч в эфире. С вами были Михаил Никифоров, Алексей Белозар, Илья Девиер, Макс Темнов, Игорь Чередник. Всем пока!

Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

расслабься, это шутки.

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне не

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Живи в ритме радио.

still.